0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: Шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ.
1: Надя, давай с тебя начинаем.

0: Я пою следующую песню.
1: Не было печали, просто дорожали яйца. Дорожали яйца за неделю по рублю. Стал моей проблемой личной ценовой коллапс яичный, потому что яйца очень я люблю. Шутки, песни,
0: плюс! Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
2: Что-то из короткого жанра хочешь? Сейчас не спою.
0: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
2: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Хорошо.
2: Вот такие мы твары.
0: Надя?
3: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели с чаем торт, захотели с чаем торт, захотели с чаем торт. А почем тут тортик с чаем, а почем тут тортик с чаем? Сколько с нас за это вот? А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают: чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение, зовется охренение, ребята.
4: На Юмор ФМ.
1: Нарда, потерялась из набора одна нарда, и у деда будет приступ миокарда.
0: Наташа.
2: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие чик-ток. Так. Ты так задумывала.
4: На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
4: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: «Угарный папа».
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть. Хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: РФМ. Шутки.
1: Жена сказала, что ей надоело, что я постоянно и во всем с ней соглашаюсь. И она права.
0: И песня.

0: Поменка. Шуток.
1: Бабушек.
2: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
3: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
4: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
5: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
6: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок.

0: Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру:
1: «Так вы не тяните, они там!»
0: «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
1: «Как это вам удалось?»
0: — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо!» — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
1: «Готово»,
0: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
1: «Ну?»
0: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
1: «Ну и ну!»
0: — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил.
1: «Этот шанс пока не наш».
0: Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап, «но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова, там потруднее будет».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: ребята, а давайте в крокодил поиграем. Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.
0: Это большой стендап. На

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде. Это может быть твой велосипед. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Ой! Штанга!
2: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол! Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и, разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

0: концертов плохими. А у меня всего один концерт показали. И вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась. То есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Три новые короткие истории.
9: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
8: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
10: Будет с кем силушкой помериться.
8: Категория 6+.
1: Ю.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50 тысяч.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в тату-салоне.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
1: Да, очень сильно трезвый.
2: Ну, тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
1: Да какая девушка, что вы говорите?
2: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
1: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
2: В смысле, тюремная?
1: Да.
2: Что случилось у вас?
1: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое, что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
2: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
1: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
2: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
1: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
2: Ты мне сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
1: Устрашающее?
2: Паука.
1: А, нет. Паука, не надо, не
2: Почему?
1: Надо.
2: Почему?
1: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
2: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
1: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
2: А, я не знаю, что это значит.
1: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
2: Давайте лучше что-нибудь, ну, действительно нормальное наколем. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
1: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АО КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: прощания. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лена летом загорала возле сетки Рабицы, поэтому у нее была кличка Вафля.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
5: Их никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
6: Приют для бездомных тараканов – Сирано де Бержерак. Вам Сирано, а нам не Сирано.
5: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Мы все еще ищем помещение.
6: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
7: Слышь ты, сюда иди.
8: Это вы мне?
7: Тебе!
9: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
10: Дай телефон позвонить! Ну дай!
9: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
7: Закурить есть?
10: Не-не-не.
7: А если найду?
9: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в...
7: В кино с 25 июня.
9: Это же круто!
6: 6+. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
13: Росбанкрот.
14: 8-800-350-16-16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Юмор.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: РФМ. Шутки.
1: Относительно моих успехов на работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.
0: И песни.

0: и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
4: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет. Без мата.
5: Без мата.
4: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
6: Здравствуйте!
5: Птички-синички. Добро пожаловать на наши птичьи заводы. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
7: А чем вы здесь еще занимаетесь?
5: В основном пинаю птиц.
7: Вы жестокий.
5: Такая работа.
7: А что это за бутылка?
5: Я в нее сливаю масло.
7: А это что за бутылка?
5: Это портвейн.
7: А в чем заключается смысл вашей работы?
5: Не перепутать бутылки.
7: А почему вы без каски?
5: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
7: Птичья зарплата.
5: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
7: Петь Синичкин.
5: Я бы тебя по-другому и не назвал.
4: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
6: Пока, большая птица!
4: Идемте.
5: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
8: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
9: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
8: Угу.
9: Ну, засмеют же.
8: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
9: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
8: Согласна.
9: Да. А у вас сколько домработников?
8: 512.
9: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
8: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
9: О, это зачем?
8: Так трюфели вкусней.
9: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
8: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
9: Вы даже запомнили?
8: А сейчас с нулевых считать легко.
9: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
8: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
9: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
8: Богатый.
9: Так скучно.
8: Скучновато.
9: Может, закажем дельфини икры?
8: Они вроде не мечут.
9: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
8: Ну, их вроде люди открывают.
9: Что за чушь? Тогда б назывался Людинарий.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
10: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Лариса, где выгодно купить жилье?
12: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые джили от 2 миллионов 579 тысяч 990 рублей.
11: Построить маршрут.
12: Строю маршрут до джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
11: Поехали в джили Планета Авто.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, шо упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты, главный сынок, тебе тихонько, а то я сейчас упаду и вся буду твоя». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших, заходит домой, жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». «Товарищ майор, у вас ботинки разные, один черный, другой коричневый. И вы сходили домой, переобулись». «Ходил я домой, там то же самое».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
1: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
2: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
3: Подожди, мы ж с Ямала.
2: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
3: А я могу.
2: А он может.
3: А мне пофиг.
2: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
4: Денис Денисович, а кто звонил?
2: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
3: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
2: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
5: Левее. Левее. Садитесь.
6: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
2: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
4: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
2: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Александрович Масляков.
3: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
2: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир сан-сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
3: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
2: Согласен.
7: ИП Бондарев, ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
2: Сатья отвечает.
4: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа. Почему он уже усыновил 3 детей, даже не 2. Человек такой, а может какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу, какие тебе границы, чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально? Не бесперспективен.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
4: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты... Гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривают. Он: «Дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса?» «Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать». Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. «Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько, ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в планете авто!
9: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
11: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
13: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
15: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
17: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новом, что появляется в регионе. В Челябинске начали возводить высотку. В селе Долгодеревенское установят станцию для раздельного сбора мусора. А у медведицы в челябинском зоопарке появился новый бассейн. В Челябинске продолжают строить новые жилые комплексы. Под очередной объект забили сваи на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы. 22-этажную высотку под названием «Монолит» возведут рядом с только что отстроенным ТРК «Метелица». Дом обещают сдать в первом квартале 2029 года. В здании будет один подъезд и 140 квартир. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки. Для машин предусмотрено около 100 гостевых мест и 45 постоянных. В проекте значатся пониженные бордюры, чтобы передвигаться по двору было удобно и мамам с колясками, и людям на креслах-каталках. В доме установят один пассажирский лифт и два грузопассажирских. А в селе Долгодеревенское поставят станцию для раздельного сбора мусора. Об этом местным жителям рассказали на прошедшем выходные фестивале «Сосновский слон». Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы – пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Вывозить их будет компания «Вторком». Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. Сейчас организаторы проекта определяют место для установки экостанции. Подобные уже работают в Челябинске и Копейске. В областном центре их несколько, и в ближайшее время появится еще три. И о новинках в челябинском зоопарке. Бурая медведица Шкода получила роскошный подарок – большой плавательный бассейн. Теперь она с удовольствием принимает водные процедуры. Процесс сотрудники зоопарка запечатлели на видео и выложили ролик в соцсетях учреждения. Он уже набрал сотни лайков. В комментариях пользователи шутят, что Шкода, как настоящая девочка, сразу принялась приводить в порядок шерсть и проверять педикюр. Другие же вспомнили, что из-за погоды многие южноуральцы в последние дни были вынуждены принимать незапланированные водные процедуры прямо на улице. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
17: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает.

0: Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-4. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то. Что-то. С чем-то. Это
7: что-то с чем-то. Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 7 часов утра ровно в столице, друзья. Для вас с этой минуты и ближайшие 3 часа не спят и работают шутки-шоу. В студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь не спит, работает, улыбается. А улыбается, потому что видит, кто совсем скоро будет радовать нас.
1: А это Николай Фоменко. 5 шуток про ЗОЖ, между прочим.
2: Про ЗОЖ.
1: Угарный папа, Гар Дмитриев появится на экваторе часа. И еще раньше здесь шутки-песни Стас Ярушин и Люся Чеботина.
2: Ну а прямо сейчас наша любимая, традиционная, невероятная... Доброе, бодрое!

0: На Юмор-ФМ.
1: Не знаю, что послужило триггером, однако юристы напоминают, что россияне могут брать с собой на работу домашних животных. Угу. Вот такой факт. Нужно только взять письменное разрешение у начальства, чтобы, в общем-то, оно необходимо для чего? Для того, чтобы шеф потом впоследствии не мог использовать, в общем-то, как контраргумент, оштрафовать тебя за то, что ты пришла,
2: ты например, пришел
1: с двумя
2: своим,
1: котами.
2: Да?
1: Да. В общем-то, в Трудовом кодексе нет никаких прямых запретов на конкретных животных, будь то кошки, собаки, попугаи и так далее.
2: Прям с попугаем можно прийти?
1: Можно с попугаем, да. Главное обеспечить для всех, в общем-то, комфортные условия труда.
2: Ну, можно сказать, что я уже, в принципе, с попугаем пришла. Ну, такие шутки сегодня будут.
1: Вопрос у нас к вам, друзья. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Ну, смотри, у меня, в принципе, уже идеальная компания. Это ты, Антон. А если можно еще кого-то взять, то мне бы идеально подошел массажист. У нас под столом там много места, он бы мне ножки массировал, конечно.
1: Неплохо бы, да. Ну, вообще было бы хорошо, конечно.
2: Вот.
1: Было
2: тебе,
1: бы
2: мне.
1: Я бы никого с собой не брал. Мне не нужен никто, мне тебя-то много бывает иногда, Оль. А вы там делаете свой выбор, выбираете кандидатов. Будь то кто-то, может быть, действительно из домашних питомцев, будь то массажист, массажист. Может быть, кто-то из членов вашей семьи.
2: Да. Да? Вдруг вы хотите с бабушкой,
1: упростил
2: чтобы она
1: вам
2: тут всех
1: туда.
2: Такая показала Кузькину мать.
1: В конце-то концов, да. Принимаем ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Координаты все те же. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс, СМС-сообщение.
2: Ну, а прямо сейчас здесь шутки, песни, которые, кстати говоря, можно смотреть и на рутине. Юб также для вас поют и шутят Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Коротко, смешно и по нотам.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17, я класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой машу игрока, поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
3: И пойду нарву я огуречков.
2: Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор-ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор-ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» до ОГСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: Кто бы идеально составил вам, точнее, идеальную компанию, вам бы составил на рабочем месте, будь то кто-то из родных, близких, из друзей, может быть, будь то домашний питомец, давайте разбираться. Веселый чат Ян написал, на работу хотел бы маленькую обезьянку. Он бы работал, она бегала по офису. Всем хорошего дня, вот, пожалуйста.
1: Давайте тогда маленького енотика.
0: То же самое, да? По тому же принципу. Вы бы, Ян, работали, он бы бегал.
1: А кто-то бы бегал за этим вот товарищем и убирал все.
0: Ну, кстати, вот мармозетки, ты знаешь, да?
1: Мармозетки.
0: Как они выглядят?
1: Это кто?
0: Ну, это маленькие обезьянки как раз-таки.
1: Игрунки?
0: Игрунки, мармозетки, да, все одно. Вот представляешь, заберется куда-нибудь, ты же потом не найдешь ее.
1: Я надеюсь... Ну, я надеюсь, нет, Антон.
0: Тебя не просто иногда в офисе найти, Ольга Сергеевна.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ты тоже как заберешься куда-нибудь?
1: Конечно, да. Василий вот написал, идеальную компанию мне бы составили гуси. Толку от них больше, чем от некоторых коллег. Один серый, один белый, два веселых гуся.
0: Нет, два веселых гуся сейчас в эфире Юмор-ФМ, кстати.
1: Я сейчас хотела, кстати, сказать.
0: Да, видишь, ну все, все.
1: Все. Два веселых гуси.
0: Мысли сошлись.
1: Га-га-га.
0: Сергей сообщает, что у него нет домашнего животного, но вот на работе я бы на цепь посадил огромную злющую собаку, чтобы всякие начальники не бегали ко мне и не портили настроение. А так только за утро 4 раза уже прибегали со своими гениальными идеями.
1: Ну, кстати, не обязательно же домашнее животное какое-то брать на работу. Можно взять, например, какого-нибудь качка, чтобы сидел напротив вас.
0: Слушайте, может
1: играл
0: быть...
1: бицепсами. Подожди, например... я не договорила. Играл бицепсами.
0: Сейчас, да, Ольга Сергеевна такой... с фантазиями доделится своими, но...
1: Ты такой смотришь. На него, но не ты, а девушка какая-нибудь такая.
0: Да, вот ты обо мне подумала, я тут как себя чувствовать буду вообще, если напротив тебя в студии будет
1: тебе такой. Не смотри, Антон, просто.
0: В конце концов, да, можете какую-то популярную личность, да?
1: Гар Дмитриев, может быть.
0: Например. Вот этого можно посадить. Бицепсами не поиграет, но пошутит что-нибудь нам с тобой.
1: Обязательно. Кстати, сейчас всем он и пошутит. В рубрике «Угарный папа» на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
2: «Угарный папа».
4: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
2: Угарный папа.
4: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки, говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет».
3: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Лента. Поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
13: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
12: Спрашивайте в магазинах вашего города.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
17: 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
20: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
21: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Ю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.

0: на Юмор ФМ.
1: Продолжаем разбираться вот в каком вопросе, а кто бы составил вам идеальную компанию на вашем рабочем месте? Будь то, может быть, кто-то из домашних питомцев, может быть, просто кто-то из домашних, да, из семьи, из вашей.
2: Ну, в конце
1: может
2: концов.
1: Быть, какая-то известная личность, какой-то персонаж мультфильма, может быть, даже в конце концов, либо же фильма. В общем, принимаем ваши варианты в веселый чат, и Виктор поделился в ВК следующим. Черепаха.
2: Почему?
1: Назвать ее именем бухгалтера, чтобы видеть, какой черепаха шустрый и проворный зверек. Все прекрасно. Главное, только чтобы главный бухгалтер не узнал об этом факте.
2: Да-да-да.
1: Как будто есть такое ощущение.
2: Да. Марина вот написала, что на работе слушаю ваше шоу в наушниках. Угу. Коллеги вообще не понимают, почему я смеюсь и улыбаюсь. Чтобы было все предельно ясно, я бы взяла вас на работу, чтобы слушать вживую, а не онлайн.
1: Марина, вопрос.
2: Какой?
1: Почему мы тогда еще вот там хотя бы на полставочки в вашей компании не числимся?
2: Ничего себе, Антон. Ну, потому что мы в наушниках так-то у Марины вещаем. А проще, на самом деле, Марин, если вы к нам перейдете работать, у нас тут есть вот как раз пару свободных мест. Нет?
1: Ну.
2: Что так посмотрела меня, типа...
1: Да, Марин, пришлите резюме по номеру 915-0303-567, да. Василий пишет также в ВК, напишу словами из песни. Тра-та-та, тра-та-та, я провел с собой кота, рыжика собаку, Петьку забияку, обезьяну попугая. Вот компания какая.
2: Идеально, компания. Просто.
1: О, зверье.
2: Вы там, случайно, да, не в зоопарке работаете?
1: Кстати, я одно время хотел, знаешь, поработать кипером в зоопарке.
2: Кипер, а, это тот, кто убирает.
1: Тот, кто следит за животными. Не только убирает, заботится, кормит.
2: Ну, кипер. Ну и убирает тоже, да? Нет же такого
1: специального? Да, Оля, это тоже входит в заботу, конечно.
2: Вот, конечно. Это же забота, а не что-то там. Плюс 7-915.
1: Мне интересно, а я только что о чем говорил, сидел вот эти 30 секунд?
2: Я не знаю, о чем
1: сделала
2: ты
1: сделала вывод,
2: я хочу
1: просто повторив мои же слова.
2: На номер, дай повторить номер. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Кто бы составил вам идеальную компанию на вашем рабочем месте?
0: На Юмор ФМ.
3: Если хочешь танцевать,

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Да уж, действительно, какие тут шутки, когда речь идет про целый автомобиль за вашу улыбку.
2: Да, улыбайтесь и катайтесь. Мы говорим, что вот именно так и должно быть. Мы здесь на Юмор-ФМ. В любую секунду, в любой момент можем позвонить вам. Соответственно, зададим вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Повторите, получите те самые заветные 3000 рублей и... путевку в суперфинал.
1: Супер игры. Автомобиль. За улыбку. Абсолютно верно.
2: Молодец.
1: Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Именно там, кстати, можно и нужно поделиться своей улыбкой, если еще не успели этого сделать. Ну, а в самые ближайшие минуты вас ждет, ну, что-то грандиозное, что-то невероятное.
2: Да.
1: Что-то прекрасное и вкусное.
2: Вы можете позвонить и выиграть классный летний подарок. 229-2909. Код Москвы 495. Ну, а прямо сейчас, кстати говоря, будет Николай Фоменко. Но это шутки не в зачет, а для хорошего настроения. Их, кстати, тоже про ЗОЖ. И будет их ровно 5.
0: Фоменко. 5 шуток про...
3: здоровый образ жизни.
4: Неделю назад купил себе гантели. И уже 2 раза на них посмотрел.
5: Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?
6: Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чувство собственного превосходства.
5: Девушка, которая не ест после 6, выпила котлету.
7: Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
10: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
12: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nixline. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Nixline 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
14: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
15: А дети?
14: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
15: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
14: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
16: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.

0: Рафа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое всем и правильное, потому что мы тут разбираемся в том, что такое ЗОЖ и ПП.
3: Ну что такое ПП? Подайте пищу, закройте подайте от меня пищу. Жирное, что?
2: Кстати говоря, хороший вариант, Антон, закройте жирное, да. Все сразу.
3: Ну, почти правильно я расшифровал. Пока внимание, друзья. Юмор ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете?». Будем оригинально расшифровывать разные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: Причем делать будем это с Антоном, но не с тем, что вот напротив меня, а с тем, что прямо сейчас находится в городе Уфа. Добрый, бодрый.
3: Антон, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон, что проще, вот правильное питание соблюдать или расшифровывать разные аббревиатуры? Вот лично вам.
4: Правильное питание.
3: Правильно.
2: О, ничего себе.
3: Да, лично мне вот правильное питание проще не соблюдать. Вот как-то так.
2: А мне проще расшифровывать аббревиатуры.
3: Ну, прекрасно. Давайте к правилам того, что будет происходить. Антон, мы будем называть вам аббревиатуры, которые, собственно, связаны с миром правильного питания. Ваша задача — придумать им какую-то свою креативную, оригинальную, по возможности смешную расшифровку. Справляетесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа. Точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Антон, готовы ли вы?
4: Да.
2: Тогда погнали.
0: Добавку будете?
2: ВКД. Что это такое?
4: Вася куда-то делся.
3: Хорошо.
2: РСН. Антон.
4: Рома снова...
3: Допустим, нашелся.
4: Никуда.
3: Никуда.
2: Никуда.
3: Ага, отлично.
2: И ЗОЖ.
4: Зина Жору отмела.
2: А там же ну, он на середине.
3: Местами. Зина отмела Жору, получается.
2: Хорошо. И интересные, знаете ли, варианты получились у вас.
3: Да неплохо,
2: но,
3: да.
2: Да, давайте пройдемся по тому, как это действительно расшифровывается. ВКД – это высококалорийная диета. РСН – это рекомендованная суточная норма потребления, соответственно. Ну и вот, кстати, в курсе ли ты, что в некоторых видах макарон содержится больше четверти дневной нормы белка? Так что вот не индейкой, так сказать, единой можно вот этот самый питательный элемент добирать, Антон. Имей в виду.
3: Спасибо, Оля.
2: Ну и ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием. Ну а мы будем поздравлять с Антоном.
3: Антон, браво! Эти аплодисменты для вас. Поздравляю! Вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
2: Поздравляем, Антоню!
3: Ну и ждем всех в эфире Юмор-ФМ. Звоните завтра, друзья, мы продолжим.
2: Обязательно.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ. Так сложно.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Юристы напомнили, что россиянам можно брать с собой на работу домашних питомцев. Никаких прямых запретов в Трудовом кодексе нет, соответственно. Но, опять-таки, мы не знаем, что послужило триггером, почему они решили об этом напомнить. А мы спрашиваем вот о чем. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Вот Евгений написал, что берет на работу своего мопса, и он там работает психологом. Вся женская часть коллектива целый день ходит, соответственно, в отдел к Евгению и мнет его, в смысле мопса. И он таким образом снимает всем стресс. Класс. Слушай, ну они реально очень такие прям, ну, приятные тактильно. Ну,
1: конечно.
2: Такой вот хочется,
1: прям, я просто думаю, теперь не хитрый ли это ход Евгения для того, чтобы как можно больше, да?
2: Красивых.
1: Прекрасную часть сотрудниц заманить.
2: И 100% они там с собой вкусняшки какие-то приносят для мопсика, для Евгения.
1: Ну, главное эти вкусняшки не перепутать. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Веселый чат, двери его открыты. А здесь шутки шоу в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Итак, среда на календаре, давайте разберемся, какие праздники выпадели. День русского кваса отмечается сегодня. Захотелось пару глоточков хапнуть.
1: Мне прям вот, знаешь, окрошки захотелось.
0: Тоже
1: я
0: хорошо.
1: Потому что вот тот человек, который, если уж окрошка, то только на квасе.
0: Исключительно.
1: И у тебя?
0: Ну, кстати, я вообще тебе так скажу. Я предпочитаю окрошку в виде оливье с майонезиком, как салат.
1: Ладно, договорились.
0: Это вот больше мне по нраву. Всемирный день карате также отмечается сегодня.
1: Это за что?
0: Антон. Интересно, я занимался какое-то время карате в детстве. Могу ли я отмечать его официально?
1: Можешь, конечно.
0: Ну,
1: все
0: хорошо,
1: могут
0: с праздником
1: отмечать.
0: Меня, да. С праздником всех, кто занимался.
1: Хотя бы раз в жизни сделали, сказали «Кия!» Так же говорят, когда карате занимаются.
0: Абсолютно правильно.
1: Вот. Всех поздравляем.
0: Ну и давай интересный факт. Произошел 17 июня 1940 года в Горьковской области. Наблюдался дождь из серебряных монет. Выпало около 1000 монет времен Ивана Грозного. Вот такой вот исторический интересный феномен, как его называют. Интересный факт.
1: Интересно, откуда они взялись? Но они точно не с неба.
0: Есть как раз-таки с неба.
1: Нет, ну от с неба же кто-то же сыпал.
0: Сыпал в основном вихрь, ну или смерч. В общем, оказывается, сильный дождь, есть такая теория, да, размыл почву, вымыл этот кувшин, например, с монетами. Да, потом ветер подхватил, и вот, пожалуйста, случилось следующее.
1: Да, скорее всего, так и было. Потому что вряд ли там Иван Грозный поднялся на самолете и рассыпал монеты своих времен.
0: В общем, вот такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжаем делиться с вами юмором. Биг стендап прямо сейчас. Макс Евдокимов появится в эфире Юмор ФМ.
2: И снова в эфире Биг стендап. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. В кастрюле крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp'ом она разобралась. Как эти открытки, мне каждое утро присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее. Она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: «Тихо-тихо, не пикай». Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса. Ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: «Алиса, пока, я на работу». Он говорит: «О, а где вы работаете?» Я говорю: «На радио». Он такой: «А сколько получаете?» Я думал, следующий вопрос будет: «Алименты где?» Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: «Алиса, почему ты меня не разбудила?» Она говорит: «Так получилось». Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная, а мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Борщ у соседки можно поесть. А вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

0: Есть чем поделиться, есть что рассказать, друзья. Кое-что интересное в мире кино произошло.
1: Делись и рассказывай.
0: Значит, Леонид Ярмольник признался, что его в кино устроил...
1: Ну?
0: Внук!
1: В смысле?
0: Вот так. В чем дело? Давайте разбираться. 11-летнего Петра Мальцева утвердили на роль в фильме «Летом всякое бывает» «Побег из Сколбора». А вот уже потом создатели фильма узнали, чей на самом деле Петя внук. В итоге... пригласили и дедушку. Далее цитата. «Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу».
1: Ну, слушай, прикольно. Ну и, кстати говоря, вот, соответственно, лицезреть этот баттл, кто круче сыграл в фильме, внук или дедуля, узнаем уже на следующей неделе, 25 июня, когда блокбастер для всей семьи «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» выйдет на широкие экраны. Так что приходите все непременно. Кстати, можно прям вот таким составом. Дедушка и внук. Например, мама, папа и все дети.
0: Да, конечно.
1: Да всей семьей приходите.
0: Всей семьей приходите и посмотрите на этот тандем. Внук и дедушка в кино.
1: Да. Всем приятного просмотра.
0: Это очень милая новость к этой самой минуте. А это «Шутки шоу». Мы готовы продолжать далее.
2: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Это что-то с чем-то, с чем, с чем, чем, с чем-то,
4: что-то,
3: с чем-то, это
4: что-то с чем-то.
5: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
9: Я в игре? Это же круто!
8: Выбраться из нее гораздо сложнее.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
11: Алло, игра!
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
12: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
13: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте. Какие кандидаты, может быть. Ну, а вы отвечаете в веселый чат. Владимир написал следующее. Я в такси устроился вместе со своим пёселем. Ему ставят 5 звезд и дают на чай. Косточки.
2: Класс. Слушайте, а вот этого пёселя, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале Юмор ФМ. Там такой сладенький Йорк, что, конечно, ну как не поставить 5 тех самых звездочек ему.
1: Мне больше интересно, кто эти люди, откуда они едут с косточками.
2: Да нет, ну на чай дают, на косточки в смысле. Не прям косточками. Даже у меня, Антон, косточек с собой нет, только говяжья легкая.
1: Это мы помним прекрасно, оно с тобой везде.
2: Кстати, с собой сейчас нет. Антон Игоревич написал, вот, значит, Лагашкина на работе не хватает. Я его спросила, а почему? А он говорит, ну, судя по ролям, принимает интересные и порой креативные решения.
1: Как-то Максим Лагашкин был у нас в гостях, довольно приятный человек.
2: Да, но вот с кем из актеров? Трис, ты хотел бы работать?
1: Ни с кем, Оля. У меня есть одна единственная. Придет, кстати, на работу скоро. А, Татьяна пишет, что у меня только одно домашнее животное, и оно вряд ли хочет работать. Одни гулянки на уме. Вот когда заведу черепаху, тогда и поработаем в тандеме. А, в общем-то, по фэншую должна привлекать благоприятную энергию.
2: Может быть, мы черепаху заведем, Антон? Ты, я и черепаха.
1: Вполне, мне кажется, неприхотливая.
2: Вот такое шутки-шоу здесь на Юмор-ФМ.
1: Посидим втроем, помолчим.
2: Да, да, да.
1: Еще один комментарий хочу озвучить. Это Андрей, он в ВК написал «Д'Артаньян». Ну и здесь ответ на поверхности. Почему? Потому что он работает один за всех.
2: Какой молодец, Д'Артаньян! Ну а мы продолжаем работать каждый за себя и за всех в том числе.
1: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также принимаем. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте, пишите.
0: На Юмор ФМ.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не томи, ты все равно не устоишь.

видит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мегабайт.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Да, мы снова к вам с разговорами о флагманском проекте Юмор-ФМ, о суперигре «Автомобиль за улыбку», разумеется.
2: Какое слово ты вспомнил? Прекрасно. Флагманский. Вы, кстати говоря, можете стать тем самым человеком, который благодаря своей улыбке и тому, что слушает самую юмористическую радиостанцию, можете стать обладателем автомобиля. Вот прям целого автомобиля.
1: Правила нашей суперигры неизменны. Вы делитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Автоматически оказываетесь в нашей бездушной, но очень справедливой машине, имя которой Улыбайзер. И далее наслаждайтесь тем, что происходит в эфире Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко. Непростые, а специальные. Ждете момент, когда Улыбайзер выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим эту шутку повторить. Справитесь, заберете 3000 рублей, а с этой суммой еще и путевку в заветный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Но я не такая бездушная, поэтому скажу как есть. Вот прямо через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Фоменко, повторив которую, вы и заберете 3000 и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Поэтому все внимание на Юмор-ФМ.
1: Ты действительно, Оль, не такая бездушная. Бездушная, с другой стороны, но и от тебя выбор не зависит. Сайт веселорадио.ру. Там все подробности, а прямо сейчас реалити-криминалити.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Реалити-криминалити.
4: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов. Наши рыбные спор утверждается 4 пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще 6 полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
3: Реалити криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме +26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до +28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме +25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске +26.
7: Реклама.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь.
7: Мне теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
7: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: ранку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорит мой психиатр, когда ты один, это нормально. Плохо, когда тебя два.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А, и тут не поспоришь даже. Шутка Николая Фоменко, которая только что прозвучала в эфире Юмор ФМ. А спорить и не нужно, кому-то из вас предстоит ее повторить. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал, супер игры, автомобиль за улыбку.
3: Ну и, кстати говоря, этот счастливчик или счастливица прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Наблюдать за всем, кстати, можно на сайте веселаярадио.ру. Там же сейчас увидите одну единственную фотографию. Вот кого улыбайзер выберет, тому мы и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Предлагаю останавливать нашу, как говорит Антон, бездушную машину.
2: Поддерживаю.
3: Итак, 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Какой счастливый, загорелый Андрей из города Омск появляется в нашем улыбайзере.
2: Вот этот снимок напоминает мне какого-то мультперсонажа. Но... Смотри, Вовка в 39-м царстве, похож?
3: Нет, мне кажется, что он такой, знаешь, моряк.
2: Моряк, да.
3: Вот, да?
2: Похож, действительно.
3: Давай звонить Андрею.
2: Будем
3: Надеемся,
2: звонить.
3: Надеемся, что он не в путешествии какого-нибудь там...
2: Сейчас мы его знаем.
3: Не в плавание ушел.
2: Сейчас мы это все узнаем. В Омск звоним прямо сейчас, звоним Андрею.
3: В Омске на 3 часа больше.
2: Угу.
3: Там 11.
2: Часов 51 минута.
3: Да-да-да, я правильно посчитала.
2: 30 секунд есть у Андрея на то, чтобы поднять трубку, ну и ответить на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор ФМ.
3: Андрей, мы требуем вас точно, вот прямо сейчас в эфире. И требуем ответ. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Андрей, доброе утро. Вы в прямом эфире. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: Андрей, приветствуем вас.
4: Здравствуйте. К сожалению, я сегодня на работе и радио не слушаю.
2: Сразу в лоб огорчить нас решили, да?
4: Да. Конечно, я огорчился.
3: Андрей, а вы не моряк случайно? Не моряк вы? Вы не моряк, Андрей?
4: Слава богу, нет.
3: Нет, вы просто так похожи на моряка какого-нибудь.
2: Да, мы тут размышляли, кого вы нам напоминаете.
4: Мы пешочком.
3: Слушайте, есть хорошая новость. Вы остаетесь в нашем улыбайзере, это значит, что запросто можем позвонить еще раз, поэтому крайне настаиваем на том, чтобы и на работе вы слушали Юмор ФМ.
4: Хорошо. Я непременно все приму к сведению.
2: Прекрасно. Андрей, вам классного настроения и хорошего дня.
3: Да.
2: Собственно, сайт веселорадио.ру. Там все подробности, там же можно поделиться своей улыбкой. Ну а данный эпизод игры мы будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто настроен на волну Юмор-ФМ, появилась новость о том, что российские юристы напомнили, что, собственно, сотрудникам можно брать с собой на работу своих домашних питомцев. В Трудовом кодексе никаких запретов на это нет, соответственно. Мы спрашиваем, а кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Ну, не обязательно прям вот какое-то животное брать с собой, но Саня решил взять в офис из сарая своего паука Валеру, чтобы коллеги-арахнофобы выделили мне со временем отдельный офис.
1: Да, очень много личного пространства не.
2: Очень, да. Слушайте, Саня, а вы же этот, как его, самозанятый.
1: Фрилансер.
2: Да, из дома. А? А? Чё?
1: Ну, видимо, где-то и на фрилансе коллеги достают, понимаешь?
2: Да-да-да-да-да. С пауками будет веселее однозначно.
1: 915-0303-567, номер, по которому можно и нужно продолжать отправлять свои варианты в наш веселый чат. Здесь шутки-шоу в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго-бодрого.

0: на Юмор ФМ.
1: Пара слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Лига городов. Лучшие миниатюры проекта юмористического, соответственно, подготовили для вас под занавес 60 минутки.
2: Обязательно получим невероятное удовольствие, как только здесь появится нереклама. Такая уряд трижды золотых микрофонов Радио Мании.
1: Но
2: лучше.
0: Однажды в квартире.
3: Миш, ну сколько можно? Ну опять? Ну опять ты с рюмкой сосешься? Ну, ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
4: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
3: Ого.
5: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну я же тебе говорил, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, пойму, а?
4: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
5: Тебя кто-то отверг?
4: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
3: Стать эскортницей?
4: Пацаны, ну повнимательней, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
5: Я рядом с ним.
3: Все.
4: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
3: Так.
4: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтоб ей не понравилось.
5: Ну да.
3: Ну закажи скрипача, они вон недорогие. Я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
4: Да.
5: Подарки же, они нужны только вот когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
4: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
5: Но?
4: Но это теперь мне близко по духу.
3: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
4: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так. Я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
3: Правильно.
4: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
5: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
4: Да.
3: Все, мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все понял.
4: Спасибо, очень помогли.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
6: Мне не надо тебя новой, я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась,

пожар. Я не вижу больше нас. Все начинаю снова. Давай, мой друг, твое имя просто звук. Я все решил.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: на Юмор ФМ.
1: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Сейчас расскажу про изобретение, которое точно захотят, ну вот все те, которые в данный момент добираются до рабочих мест из дома.
2: Что-то связанное с пробками?
1: Абсолютно правильно, абсолютно в точку, Ольга Сергеевна. Так вот, ребята изобрели, скажем так, пока концепт, некое приложение, которое будет влиять на пробки в городе, соответственно. Ты платишь энную сумму, в общем-то, используешь это приложение, которое перенаправляет других водителей по объездным путям. То есть это приложение влияет на карты, на навигатор и разгружает тебе дорогу.
2: Ну, скажем так, я вот сейчас представила проспект Мира, который тут недалеко от нас. Там никуда не съедешь, он всегда стоит, днем и ночью.
1: Заранее использовал, да. В общем-то, 3500 рублей в месяц будет стоить такая услуга. Ну и в целом, если она действительно будет работать и позволит тебе сэкономить час-другой, вообще не жалко этих денег.
2: Ну, если реально будет работать. Я, честно, пока вообще не представляю, как это работает. А как работать, я понимаю. Что ты так улыбаешься?
1: Ну, давай работай тогда, рассказывай новость, которую приготовила, раз понимаешь.
2: Я тебе расскажу сейчас про женщину, москвичку, кстати говоря, которой, судя по всему, пробки в ближайшее время не грозят. Значит, супруги разводились, ему 53, ей 25, и вот они никак не могли договориться, кому же достанется белый Мерс SL-класса. Ну, я там залезла в интернет, я просто не понимаю, что это такое. Такая двухместная, если я правильно поняла, маленькая, красивая машинка.
1: Факт то, что, ну, дорогая штука, дорогая машинка.
2: Вроде как до 18 тысяч, а, миллионов, простите, 18 тысяч.
1: Тут же надо, ну, да, общем, надо понимать еще год, какого года выпуска, да. Да, комплектацию,
2: но
1: какого
2: в любом случае, не дешевое это удовольствие. Значит, мужчина хотел компенсировать ей половину, а оставить себе авто. Уж не знаю, зачем, вот как бы, может быть, дорога была как память, вот эта вот машина. Но, значит, барышня говорила, нет, машина моя, это подарок, подарки не отдарки, как говорится. Тогда бывший супруг просто сделал ход конем. Так. Он вызвал рабочих, и те на глазах у женщины распилили авто пополам.
1: Надо было соглашаться на компенсацию.
2: Ну, с другой стороны, как эффектно, а? Ну, просто так. Бах, как... и много-много денег превратились в груду металла.
1: Это вот что называется, довели мужика до ручки.
2: Именно до ручки и довелись по всему.
1: Такие новости к этой самой минуте, кстати, автомобильные, да, получились?
2: Зато, знаешь, никаких пробок. Вообще
1: да,
2: никаких пробок.
1: Да, свои плюсы есть во всем, их видеть только нужно. Такие новости, далее к юмору, друзья. Наш фирменный пародийный проект прямо сейчас в эфире Юмор ФМ. Не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
4: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
5: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
4: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
5: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
4: помидорчики не скучали,
5: а огурчики взбодрились.
4: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
3: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
6: «Лепешечка»
5: в саду ли в огороде.
3: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
7: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
3: Вкусненько, интересненько.
7: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
3: А есть что-нибудь для изысканной публики?
7: Ну, разумеется, шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
8: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
7: «Накось выкуси» – еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. «Накось выкуси».
3: Вкусные молекулы по вкусной цене.
7: Закажите столик на сайте активированныйуголь.собой.
9: Зачем покупать дорогие бриллианты?
10: Ну, это же лучшие друзья девушек.
9: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
10: Ой, какая прелесть!
11: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
10: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
9: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
11: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
9: А ваша дама сердца счастлива?
11: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратиния на сайте деньгинепахнут.фу.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
12: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
13: Что? Я в игре?
11: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
14: Девочка в игре.
11: Кино с 25 июня.
15: Это же круто!
16: 6+. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
17: Категория 16+.
18: От создателей «Не одна дома».
19: Сюрприз. Роба-няня.
18: Я робот Володя.
20: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
21: Ну что, зажжем?
18: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.
2: Сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Что бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте? Так сегодня звучит вопрос. Давайте переходить к вашим ответам из веселого чата. Андрей отметился, написал следующее. Я семечки лузганные под клавиатуру для своей мышки кладу. Креативно. У меня еще проводная. Хотел варежку вместо норки, но у нас тепло.
1: Слушайте, ну проводная, она самая надежная. Я вот тоже люблю с проводочком.
0: Как будто бы да.
1: Да. Вот Михаил написал, ну конечно бы, я взял на работу кота. Ну, во-первых, он перегрызет все провода от мышки до клавиатуры, а также снимет стресс после, после люлей от руководства из-за этого. Два в одном, но у меня его нет. Слушайте, Михаил...
0: Вы только что перечислили как минимум две причины для того, чтобы завести кота.
1: Да, так что давайте срочно заводите, вы чего? Веселее будет.
0: Елена пишет, вот такое животное у нас было раньше, его в почту, на работу можно. Про какое животное речь?
1: Про улитку. Да, там прям на нее можно посмотреть, и кто знает, может быть, вы... Заведете себе улитку.
0: Да, у нас у знакомых такая гигантская улитка.
1: Огромная?
0: Есть? Огромная.
1: А как-то они так называются, какие-то там вот...
0: Название
1: на что-то.
0: Не вспомню, но вот факт остается фактом, что живет такая огромная улитка. Ну и ребенок в семье играется как с обычным домашним питомцем.
1: Прикольно. Я вот, честно
0: говоря, знаю, насколько это прикольно, если честно.
1: Когда ребенок играет с улиткой?
0: Да вообще улитку...
1: Улитка дома. Главнее всего улитка дома.
0: Это точно. У вас еще есть несколько минут для того, чтобы оставить свой комментарий по теме сегодняшнего эфира, напоминаю вопрос. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте? Будь то какой-то домашний питомец. Может быть, не домашний. Может быть, вообще не питомец.
1: Может, человек.
0: В конце-то концов. Может быть, звезда какая-то. Там, кинозвезда. Музыкальная.
1: Может, Киркоров.
0: Например.
1: Сидишь такой на работе, а он такой «Ибица! Ибица сердце перестало!»
0: Стало чаще. Там поется. 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата открыты.
1: Что-то душно стало, Антон.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Ну вот и Стас Михайлов на английском запел. Теперь вы слышали все, мне кажется. Но еще, кстати, не всех видели.
2: Однозначно кто-то 100% еще не успел поделиться своей улыбкой на сайте веселое-радио.ру. А значит, мы не видим вас в улыбайзере, а очень хотелось бы.
1: Поэтому исправляемся. Да, да. Официальный сайт Юмор.ФМ, добро пожаловать, именно там можно и нужно поделиться своей улыбкой. Для чего? Для того, чтобы оказаться в числе претендентов на главный суперприз, который мы с начала 2026 года активно разыгрываем в эфире Юмор.ФМ. А речь идет об автомобиле за вашу улыбку.
2: Так что все... Прямо сейчас отправляемся на сайт веселое-радио.ру. Делимся улыбкой, и кто знает, может быть, через пару часов именно вам позвонят с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Много вариантов сейчас было в голове, чья шутка могла прозвучать.
2: Я просто сейчас о чем-то другом подумала на секунду.
1: Да, друзья, эта самая шутка может появиться в любой момент. Повторите ее дословно или не исказив смысл, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Подробности найдете там же по адресу веселоерадио.ру, это официальный сайт Юмор.ФМ. Ну а прямо сейчас за наше с вами настроение отвечать будет Лига городов, лучшие миниатюры юмористического проекта в эфире вашей любимой радиостанции.
0: Юмор.ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор.ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мы тихие.
5: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов!
6: Эй, привет, ТНТ! Я иду. Сейчас. Все, я подхожу. Все.
7: Это он.
5: А можно как-то побыстрее?
6: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
5: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
6: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
5: Может, лучше песню споешь?
6: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаско-бидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардолейла.
5: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
6: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами, рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там засунуты в золото, борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
5: Ну и что это?
6: Городов, это ТНТ, на кон...
5: Так быстро пошел отсюда!
6: Хорошо, но при одном условии.
5: Каком?
6: Не быстро.
3: Лига городов, это Лига городов.
4: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Напоминаю, появилась новость о том, что российские юристы напомнили, что россияне могут смело брать с собой на работу своих домашних питомцев. Будь то кошка, будь то собака, будь то попугай. До сих пор не понимаю, что послужило триггером, что они решили напомнить это, но теперь мы это знаем прекрасно. В Трудовом кодексе нет никаких запрещающих историй, собственно.
2: Да, мы решили, кстати говоря, наградить Анатолия.
1: Мы решили сначала спросить у всех абсолютно слушателей Юмор-ФМ, в общем-то, кто бы вам составил идеальную компанию на вашем рабочем месте. И мы хотим сказать спасибо всем за ваши комментарии, друзья, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Но, Ольга...
2: Выбрала Анатолия, и Антон был не против.
1: Как-то так это, да, было.
2: Да, Анатолий написал: взял бы тещу с собой, чтобы в конце концов убедилась, что на моей работе денег нет. Люди просто приходят, бумагу там ксерокопируют, обедают, ходят туда-сюда, а потом домой. И мы бы с ней сделали этот ежедневный ритуал вместе. А денег не дают. Понятно, Мария Владимировна?
1: Пока как будто все про МФЦ, нет?
2: Ну, кстати говоря, может быть, и с Марией Владимировной вы как раз-таки отправитесь вот туда, куда мы вас сейчас отправим. Потому что мы вас поздравляем, Анатолий! Вы получаете 2 билета на фестиваль «Дикая мята», который состоится 19, 20, 21 июня в Тульской области. Так что, ну, уикенд с любимой тещей. Что может быть лучше, правда, Антон?
1: Только вся неделя отпускная с любимой тещей. Что может быть лучше? Да, Анатолий, мы вас поздравляем. Далее здесь в эфире МРФМ, друзья, появится Кирилл Горин с вашими приветами. Плюс ко всему, в любой момент здесь прозвучит шутка Николая Фоменко. Вы знаете, что делать. Дождитесь, когда Кирилл позвонит именно вам. Попросит шутку повторить. Справитесь, 3000 ваши и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку. Шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии МРФМ появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А сегодня мы желаем классно вам провести день на работе. Может быть, на огороде.
1: Чао, пока, до завтра.

0: по-снежински «Полдень». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

Ну, главное, чтобы не было аритмии, а чтобы ее не было, нужно просто улыбаться и беречь свое здоровье. Ну и для этого у нас есть много и много поводов. Здесь избранный юмор и лучшая музыка – это самое веселое радио страны. И с вами я, его ведущий Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Через полчаса...

0: часа мы традиционно встретимся с вами и с вашими шутками, приветами, поздравлениями, любыми посланиями в том числе. Все будет озвучено в нашем веселом чате, но самое главное, направить все это желательно по нашему единому номеру Telegram, Макс и СМС. И вот эти цифры фиксируйте. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале монолог маэстро Жванецкого. Здесь же будет тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший ДН. И еще обязательно услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям. И это я про Сатью с юмором, ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
3: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Ну, эта новость дошла до нас совсем недавно.
4: Ага, с пятого раза.
3: Но мы, конечно же, все обрадовались.
4: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
3: В смысле с пятого раза?
5: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
3: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
6: Где здесь выход?
3: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
6: Я беру 50 на 50.
3: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
6: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
3: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
5: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
3: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
6: Да мы тут все Ксения Бородина.
3: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
5: На лобном.
3: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
7: И мы
3: закрываемся.
7: Счастливы!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: FM. Шутки.
1: Родила царица в ночь то ли сына, коли дочь.
0: И песни.

радость шальная взошла, как заря.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
2: Сатья отвечает.
4: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит. Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилли, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, «пицца 4 сыра» буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нету таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
4: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду, когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно, можно я помою посуду, ты не против? Ты так, серьезно, я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне, а не так. Спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
4: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
5: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
12: Алло, игра!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Абсолютно верно. Это веселый чат. Номер для сообщений, шуток и приветов. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Саше. Желает всей стране классного дня. Плюс Степан из кабинета 211 и коллеги Дмитрий, Виктор, Алена и Диана. Они поздравляют с днем рождения своего дорогого и самого любимого начальника Артема Николаевича. Желают вам хорошего настроения. Настроение, классного здоровья и много-много приятных мгновений в жизни. С праздником вас! А вот Егор прислал нам шутку. Близорукий пожарный 3 часа тушил рыжую женщину. Елена и ее сообщение. Доброе утро. Передаю привет. Привет моей доченьке Ксюше. Она заболела. Пусть побыстрее выздоравливает. Мама Лена вас просит не болеть. Ксения, выздоравливайте. Валерия передает привет своему любимому котику Олегу Дергаусу. Вот твоя котуля написала. Скоро вернется в Москву. Класс. И еще одна шутка у нас от Виктории из Перми. Если о моей жизни напишут книгу, то она будет называться «50 оттенков лени». Шутим вы, шутите и мы. Например, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, шутить не будет, а будет петь и расскажет нам тройку, вернее, наоборот, конечно же. Расскажет тройку смешных анекдотов, и все это здесь для ваших улыбок. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS-формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала и говорит: «Ну, чувак, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это? Так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале: переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
8: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН
0: В 319-911-221-447. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь интересными цифрами. 88 южноуральских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Челябинская область попала в топ-15 регионов по социально-экономическому развитию, а также оказалась в десятке самых везучих в лотереях. В Челябинской области 88 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщили в региональном Миноборнауке. 58 человек получили высший балл по литературе, 27 по химии, трое по истории. Все эти экзамены прошли в первый день сдачи ЕГЭ 1 июня. В них приняли участие свыше 2500 южноуральских выпускников. Среди 100 бальников ребята из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также Агаповского и Пластовского округов. Экзамены продолжаются. Следующие испытания ждут выпускников 18 и 19 июня. В эти дни пройдут ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам. Челябинская область сохранила свое место в топ-15 рейтинга социально-экономического развития. Ежегодное исследование РИА Новости учитывает около 20 показателей, которые характеризуют масштаб экономики и ее эффективность, а также бюджетную и социальную сферы. По итогам 2025 года Челябинская область заняла 15 место, тогда как годом ранее Южный Урал находился на 13 строчке. По словам специалистов, снижение балла зафиксировали почти у половины регионов. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут Татарстан и Московская область, а замыкает пятерку соседняя Свердловская. И еще об одном рейтинге. Челябинская область вошла в десятку самых везучих регионов страны, по крайней мере в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Русского лото». В январе-мае южноуральцы выиграли 186 миллионов рублей. Статистика подтверждает, что победителями Всероссийской государственной лотереи становятся жители по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В общей сложности за этот период они выиграли почти 9 миллиардов рублей. Это порядка 58 миллионов рублей ежедневно. Лидирует во всероссийском рейтинге Москва. Жители столицы с начала года выиграли уже больше миллиарда рублей. А на втором месте оказалась соседняя Свердловская область, где выигрыш превысил 600 миллионов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты две бочки, я четыре, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Три новые короткие истории.
3: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
2: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
4: Будет с кем силушкой помериться.
2: Категория 6+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: Ну и, или если рядом нет вас и ваших улыбок, тех самых ярких, красивых и по-настоящему прекрасных, за которую, кстати, вы можете выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселое-радио.ру, ну а далее ловить шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ и ждать нашего звонка. А остальные подробности на сайте. Участие, кстати, бесплатное. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Через полчаса с огромной радостью озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания в нашем веселом чате. Формируйте сообщения, присылайте в Telegram, Макс или СМС и делайте это все по единому номеру от плюс 7-915-0303-567. Также не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим голос всеми любимого Сергея Брунова, который озвучит нам избранные фрагменты из произведения «12 стульев». И все это будет в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду, и еще будем смеяться над детскими перлами, которые нам назвучит угарный папа. Ну а прямо сейчас шутки песни плюс, ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская, а в гостях Виталий Гагунский. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
3: Да, я же замужем была, за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Давай себе песню.
3: Давай я, наверное, споеду. Ну что, продолжим эту тему, да, начнем.
1: Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца, и безымянный палец без кольца.
0: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
4: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу. Шутки, песни,
0: плюс! Витал, ну давай с тебя теперь.
4: Ну
0: добро
4: давай.
0: Пожаловать.
4: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: А я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это их для них
4: что,
0: песня.
4: Что, можно было?
3: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
4: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
3: Ну что, ты продолжаешь? Ага.
0: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
4: Так, следующий.
0: Надюш, давай теперь ты.
3: А я, да? А так, что?
1: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
4: Не, ну Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот.
3: Да, я хочу есть, получается, да?
0: Зав мясного цеха у нас сегодня, да. Братец, давай, зажигай.
4: Да, ну тут. Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух. Вот и все разнообразие деревенских ролевух.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, ТАО, КСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. «Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба». Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: «Ага, а жить-то когда?» Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает: «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: «Ну ладно, но только без хлеба». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
13: Росбанкрот.
14: 8-800-350-16-16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
17: Что-то.
16: С чем-то. Это
17: что-то с чем-то.
18: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
19: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
20: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
21: Что? Я в игре?
19: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
22: Девочка в игре.
19: Кино с 25 июня.
23: Это же круто!
19: 6+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: Чат. Абсолютно правильно, это веселый чат, и номер в нем такой. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс СМС. Пишите прямо сейчас. Евгений и его сообщение. Доброго дня. Привет любимой супруге Елене и сыну Артему. Хорошего дня и настроения желает он вам. И просит вас выходить скорее к нему на улицу. Он строит и просит вас мешаться. Также привет есть у нас с сестрам Алие и Амире. Также привет Ульяне, Катюшке и любимому мужу Александру. Всем хорошего, бодрого настроения от Людмилы. Вот такое вот послание. А вот Ирина прислала нам шутку. Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире. Светлана передает привет Елене Алексеевне. Плюс есть такое сообщение. Привет, Юмор ФМ, и вам здравствуйте. Хорошего настроения. Передаю привет Михаилу. Привет от Яши из Заокска. Класс. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юлии, а также сыну Дмитрию и сыну Сергею. И еще одна шутка у нас тоже в запасе. Олег нам ее прислал из Твери. А дорога к успеху очень часто ремонтируется, и поэтому большинство оказывается в пробке. Шутите вы, шутим мы. Продолжаем улыбаться. В финале часа Ильф Петров и Бурнов. И совсем скоро Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду. Будет максимально весело. Прибавляйте громкость динамиков. Напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления прозвучат в эфире. Главное, направить их по единому и неизменному номеру. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про еду.
1: Именинник так сильно дунул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.
2: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
3: Ресторан, как у мамы. Вкусно, недорого, но заставляют доедать.
4: Мое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник.
1: На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале: переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
9: Колбаска с картошкой, вот это красота, запомни, вместе вкусней, бульбаса.
10: Та-та-та-таврия.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лариса, где выгодно купить Джили?
13: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
12: Построить маршрут.
13: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
12: Поехали в Джили «Планета Авто».
14: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
10: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не понимала пожелания мужика тебе богатого. Пожелайте мне просто богатства. Зачем мне посредник между мной и деньгами?

0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином шагов через 10, настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенные к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо»,
1: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
1: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
2: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
1: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: От создателей «Ни одна дома».
8: Сюрприз. Роба-няня.
7: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
10: Ну что, зажжем?
7: Робо-няня в кино с 18 июня 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов? Верну мужа и ни одного верну жену.

0: Да, не смотрите на календарь, просто если захотелось, то пойте, танцуйте и верьте в лучшее. Улыбайтесь и наслаждайтесь избранным юмором. И главное, помните, что позитив притягивает только лучшее. Так же, как и мы, здесь притягиваем лучшее настроение для вас и для каждого. Это самое веселое радио страны, и весь этот час на страже ваших улыбок буду я, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Плюс через полчаса в прямом эфире на всю страну все непременно озвучу ваши шутки. Приветы, поздравления, признания в любви или, например, просто история о том, как проходит ваш прекрасный день. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS формат. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Также услышим лучшие миниатюры проекта Лиги Городов и обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только не реклама и при этом очень и очень смешная. Ну а начнем мы, пожалуй, со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России».

0: Однажды на спортивном телеканале.
1: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
2: А также в студии я, Екатерина Петрова.
1: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол до хренища экранов. Мы что, все что ли будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
2: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
1: Чего? У нас в стране есть федерация серфинга?
2: Да, Дмитрий, есть.
1: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги федерации серфинга?
2: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серфинг?
1: Что такое серфинг?
3: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
1: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
2: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
4: Короче, мы едем на полгода на Бали.
1: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
2: А так как же проходят ваши тренировки?
1: Тренировки!
3: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
1: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
2: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
1: Да потому что, Екатерина, потому что, уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпиец, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой. А этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
2: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
1: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
2: Ну а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
1: Кого?
2: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
1: В России!
5: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
1: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
5: Получается так, приятель.
2: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
1: Да?
2: Да.
1: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
2: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
5: Могу, но мне для этого нужна доска.
1: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
2: Вообще охренели, Дмитрий. Идиот. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
1: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, АО КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая. Вечно орет голосом жителя преисподней. Лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: FM. Шутки.
1: Когда под окнами началась стройка, я понял, что мат — это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда.
0: И песня.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
0: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
0: Без проблем.
1: И газон закатаете?
0: Закатаем.
1: А что скажет теща?
0: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
0: А вот это можем. Закатаем в асфальт. Быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
2: Зачем покупать бензин задорого, если его легко приготовить самому в домашних условиях?
3: Да ладно, это как?
2: Легко и просто. Берем самую обычную нефть, заливаем в новую компактную нефтеварку «Кудесница» и получаем на выходе отличный бензин домашнего приготовления. Ничем не хуже заводского и по вкусной цене.
3: Это просто фантастика!
2: Нет, это новая компактная нефтеварка «Кудесница». Варите бензин с октановым числом 92, 95 и даже 100 прямо у себя дома. А из отходов производства «Кудесница» с удовольствием забьет для вас синтетическое моторное масло.
3: Это надо срочно покупать.
2: О да. Оцените наше спецпредложение. Закажите домашнюю нефтеварку «Кудесница» прямо сейчас и получите в подарок компактную нефтяную мини-вышку «Сосунок» для добычи нефти во дворах и на дачных участках.
3: Адрес, телефон, куда бежать?
2: Все подробности на сайте «Я верю в чудеса, слышу все голоса» .лох.
4: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
5: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
4: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
6: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
4: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
5: Смени пол, будь мужиком.

0: Реклама.
1: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре.
6: Кино с 25 июня.
8: Это же круто!
6: 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

чат. Тот самый чат, где мы шутим вашими шутками, озвучиваем приветы, поздравления, признания в любви и любого другого формата послания. Главное, их присылать нужно по верным координатам. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Первое сообщение у нас вот такое. Поздравляю с днем рождения моего дядю Никиту и его родителей Юлию и Владимира с рождением сына. Класс! С праздником вас! Кирилл передает привет Дмитрию Милову, а также маме Марине, жене своей Юлии и сыну Даниилу. Желает всем хорошего настроения. Сообщение от Натальи. Привет, Юмор ФМ. Здравствуйте и вам. Мы из Копейска. У нас выходной. Жара, солнце, и мы чистим пруд для открытия купального сезона. Ура! Класс! Прекрасно! А вот Егор прислал нам шутку. Меняй что-то в своей жизни. Сядь на телевизор и смотри диван. Передаю привет Морозову Алексею из Арзамаса. Все будет хорошо. Других вариантов быть и не должно. Все правильно. Привет Левиной Елене. Любим вас в взаимно. Степан передает привет своей жене Анастасии, дочке Саши, и говорит вам, что вы у него самые лучшие. И еще одна шутка от Виктории из Новосибирска. А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком? Юмор в финале часа, тройка анекдотов Моменко и ранее, лучшие фрагменты шоу «Лиги городов». Также совсем скоро встречайте Дениса Савельева, который озвучит ваши приветы и поздравления. А все это можно и нужно направлять по вот такому номеру. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима.
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше мое окно, и тут как все потрескало. Ладно. Мое окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: я. И тут же она: твою мать! Я выходил и так сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: Владос, тяни до выпускного! А мы в пятом спасибо!
6: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
1: Лига городов, это Лига городов!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На Юмор ФМ! Хорошая погода!
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь интересными цифрами. 88 южноуральских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Челябинская область попала в топ-15 регионов по социально-экономическому развитию, а также оказалась в десятке самых везучих в лотереях. В Челябинской области 88 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщили в региональном Миноборнауке. 58 человек получили высший балл по литературе, 27 по химии, трое по истории. Все эти экзамены прошли в первый день сдачи ЕГЭ 1 июня. В них приняли участие свыше 2500 южноуральских выпускников. Среди 100-бальников ребята из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также Агаповского и Пластовского округов. Экзамены продолжаются. Следующие испытания ждут выпускников 18 и 19 июня. В эти дни пройдут ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам. Челябинская область сохранила свое место в топ-15 рейтинга социально-экономического развития. Ежегодное исследование РИА Новости учитывает около 20 показателей, которые характеризуют масштаб экономики и ее эффективность, а также бюджетную и социальную сферы. По итогам 2025 года Челябинская область заняла 15 место, тогда как годом ранее Южный Урал находился на 13 строчке. По словам специалистов, снижение балла зафиксировали почти у половины регионов. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут Татарстан и Московская область, а замыкает пятерку соседняя Свердловская. И еще об одном рейтинге. Челябинская область вошла в десятку самых везучих регионов страны, по крайней мере в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба Русского Лото. В январе-мае южноуральцы выиграли 186 миллионов рублей. Статистика подтверждает, что победителями Всероссийской государственной лотереи становятся жители по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В общей сложности за этот период они выиграли почти 9 миллиардов рублей. Это порядка 58 миллионов рублей ежедневно. Лидирует во всероссийском рейтинге Москва. Жители столицы с начала года выиграли уже больше миллиарда рублей. А на втором месте оказалась соседняя Свердловская область, где выигрыш превысил 600 миллионов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит: да я просто... не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает: вот, вот такие шторы на кухню хочу. Двое встречают, он говорит: ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил на капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь из неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит: любовник, он медведь.
2: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.ru. Wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: От создателей «Ни одна дома».
11: Сюрприз.
12: Робо-няня.
10: Я робот Володя.
13: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
14: Ну что, зажжем?
10: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Самое время оторваться от своих дел и уделить внимание общению. Если вы на работе, то с коллегами, ну а если дома, то с близкими вам людьми. Именно для этого существует «Юмор на заказ», где мы не просто общаемся, но и слушаем лучшие шутки, которые вы можете выбрать. Заявки, приветы, поздравления и пожелания принимаются по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Вам огромный привет! Ну и, пожалуй, сразу начну озвучивать ваше послание. Привет, любимое радио. Хочу передать огромный привет своей маме Ольге. Ольге, мамуля, хорошего тебе дня и побольше солнечного настроения. Марина из Москвы здесь отметилась. Игорь передает привет своему напарнику Дмитрию. Не спи на посту, я все вижу. Хорошей нам смены. Елена из Петербурга поздравляет сестру Ольгу с днем рождения. Будь самой счастливой, сияй, никогда не грусти. Поставьте, пожалуйста, КВН. Давайте послушаем, ну а вы присоединяйтесь.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
4: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше 40.

0: прекрасный вечер. Вино, зелень, мясо ешь.
1: Я не ем мясо. I am vegetarian.
0: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важна. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
1: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
0: Не понял.
1: Это мой статус ВКонтакте.
0: А зачем это все?
1: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
0: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
1: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
0: Мне что, уйти что ли или что?
1: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
0: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
1: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
0: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
1: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
0: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
1: Да? А кто ты по статусу?
0: Статус?
1: Да.
0: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
1: Я люблю тебя!
0: Ешь мясо, вегетариан.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Час приветств и поздравлений продолжается в эфире Веселого радио. Общаемся, ну и просто хорошо проводим время. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, ну и, конечно же, по СМС тоже свои сообщения и заявки на любимые рубрики направляйте. Передайте привет моим любимым, маме Анне и братьям, Филиппу, Клементию и Степану. Я их очень сильно люблю, здесь отметился Вадим из Ульяновска. От Елены из Кирова привет самому лучшему мужчине на свете. Зовут его Анатолий, и я его очень люблю, признается Елена, на всю страну. Петр из Тюмени просит передать привет его детям, Игнату и Ульяне, которые помогают на даче. Какие молодцы! Привет Павлу и Михаилу. Один у компьютера, другой у станка. Пусть у них все получится, здесь отметился Яша. Какое все-таки интересное распределение обязанностей у ребят, да? Наталья из Воронежа поздравляет дочь Катю с окончанием университета. Доченька, ты большая молодец, мы тобой гордимся. Вперед к новым вершинам. Ну и, кстати, не только мама гордится, но я уверен, вся страна тоже сейчас поддерживает и поздравляет. Дмитрий передает привет своей сестре Лене, желает хорошего дня и побольше поводов для смеха. Поводы, кстати, у нас есть. Сатью с юмором послушаем совсем скоро, никуда не уходите.
2: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
5: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну... в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лавке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей. Твой сын, но помни об этом, ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
5: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Ну, вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, и у него не будет там, ну, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: карты шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города, новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
11: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
12: Я в игре? Это же круто!
11: Выбраться из нее гораздо сложнее.
13: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
14: Алло, игра!
11: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Ю.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: Но вот почему-то, чем ближе к пятнице, тем заморачиваться хочется все меньше. Давайте просто хорошо проведем это время, будем наслаждаться лучшими шутками и песнями, ну и, конечно же, продолжим общаться. +7 915 0303567, номер для ваших приветов, поздравлений и признаний. Пишите в Макс, Телеграм и по СМС.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303567.
0: Передайте привет моему другу Евгению. Он сейчас на работе в Москве. Это послание от Ольги из Павлова. Анна поздравляет с днем рождения своего любимого сына Вадима. Желает ему счастья, здоровья и успехов во всех его начинаниях. Даниил из Петрозаводска передает привет Маше Бедюк. Далее привет в Новосибирск мужу Калинину Дмитрию и сыну Георгию. Я их очень сильно люблю, здесь отметилась Наталья. Далее уже другая Наталья из Кирова передает привет своим коллегам. Ребята, всем удачной среды и скорее бы уже выходные. Алексей из Волгограда передает привет девушке Юле. Ты мое солнце, пусть твой день будет ярким и теплым. Поставьте для нас большой стендап. Вот такая заявка.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
2: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально люблю я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростале. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делайте так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски – это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут?», «как дела?» и «сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель». И это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: И прямо сейчас еще одна порция ваших посланий прозвучит на всю страну. Дмитрий из Саратова передает привет напарнику Максиму, желает им удачной смены и чтобы время пролетело незаметно. Елена из Краснодара передает привет своей сестре Ксюше, желает отличного настроения и больше приятных сюрпризов. Виктор из Пензы поздравляет брата Степана с выходом на новую работу, желает удачи и уверен, что он там всех покорит. Ольга из Краснодара поздравляет мужа Николая с юбилеем. «Любимый, ты мой герой, оставайся таким же сильным и надежным. Люблю тебя». Светлана из Рязани передает привет своей свекрови Ирине Михайловне. «Спасибо вам за вашу заботу, вы просто чудо». И от Михаила большой привет абсолютно всем, кто сейчас работает. Всем легкой среды, поставьте самого лучшего Дэна.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: «Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите». «Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка». «Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США?» «А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга?» «Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо». «А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть». Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: «Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку».
4: «Ну и как? Уже есть результаты?»
3: «О, да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела». Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. «Какие планы на завтра, дружище?»
4: «Да идем с сынишкой змея в небо запускать». «Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf. 0+. ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, В-319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот так незаметно, друзья мои, пролетел этот час. Юмор на заказ подходит к логическому завершению. И прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Игорь передает привет своим коллегам с бухгалтерии. Всем желает легкой отчетности и чтобы цифры сходились с первого раза. Это что-то на бухгалтерском, видимо. Мария из Казани поздравляет маму с днем рождения. Будь самой здоровой и счастливой, ты у нас самая лучшая. Павел из Омска передает привет своей девушке Алине. Пишет: «Я очень по тебе скучаю. Давай встретимся сегодня вечером обязательно». Вот так, Алин, слышали? Отказы не принимаются. Наталья из Владивостока поздравляет подругу Юлю с приездом в новый город. Пусть на новом месте тебе будет очень уютно и легко. Ольга из Твери передает привет своей дочке, которая сейчас на экзамене. «Соня, не волнуйся, ты все знаешь. Я в тебя верю. Удачи тебе». И Варвара просит передать привет мужу Сергею, сказать, что она его очень любит, и поставить Жванецкого. Друзья, в веселом чате вернусь с вашими поздравлениями и приветами. Пишите плюс 7 915 0303 567. Напомню, ваши сообщения принимаются в Макс, Телеграм, и даже написать можно по СМС. Шутки ваши тоже с большим удовольствием готов принимать, ну и, соответственно, озвучивать их на всю страну. Пишите и не забывайте подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. В условно произведение читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. Идете по Пушкинской? Он с ком? Она сказала: да. Идете, идете, пересекаете площадь. Ну, засипело, ну. И тут поворачиваете. Зачем? Идите прямо. Нет. Поворачивайте, идете к метро. Не, сказал он, это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся. Не, сказала она, туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были. Смотрите, он стал чертить пальцем по ее ноге. Чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы. Вы думаете, касса здесь? Спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла. Завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаренко, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: И не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Это «Танцы» в эфире «Юмор-ФМ». Надеюсь, ваше настроение сегодня особое и соответствующее. Несмотря на погоду, лето все же продолжается. Половина июня осталась позади. Пролетела она незаметно, надо признаться. Поэтому давайте постараемся вторую половину этого месяца не упустить, чтобы потом действительно было что вспомнить. Шутки и песни, как всегда, для вашей яркой улыбки. Делайте громче, оставайтесь с нами. У микрофона Денис Савельев. Еще несколько часов проведем в одной отличной компании. Привет вам! В этом часе предлагаю послушать веселые истории от Михаила Полицемака в рубрике «Шутить изволите». Ждем 5 шуток про инопланетян в исполнении Николая Фоменко и порцию детского юмора в рубрике «Угарный папа». На старте часа смешить нас будут Стас Ярушин и Люсь Чеботина. Ну а все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку. Хорошего вам дня!

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Зина уснула лицом на мундире, во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина, та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что...

0: без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
1: Обстановка хорошая,
0: обстановка,
1: да?
0: По кайфу.
1: Знаешь ли ты вдоль это наречие?
0: Как ты резко закончила, а?
2: Просто
0: вдоль это наречие.
3: Шутки на Юмор ФМ.
4: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.
1: Постучалась боль.

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» АО «КСК Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ваня 3,5 раза в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Это что-то с чем-то.
6: С чем, с чем, чем?
5: С чем-то.
6: Что-то
5: с чем-то.
6: Это что?
7: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

Я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать.

0: чат. Веселый чат врывается в эфир Юмор-ФМ. Ваши приветы, шутки и поздравления будут озвучены прямо сейчас. Плюс 7-915-0303-567. Бежите в Макс, Телеграм, либо же направляйте СМС-сообщение. Главное, как бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Первое послание. Поздравьте нашего начальника производства Клименко Антона с тем, что мы у него есть. Это сообщение от Саши, Саши, Ромы и Паши. Вот такая команда интересная. Наталья Пронина просит передать привет Светлане и Кате. Евгения из Новокузнецка передает всем огромный привет и желает хорошего настроения. Работаем в удовольствие. Ну а как еще иначе? Виктория шутит. Попросила мужа сварить гречку. Вопрос, она должна прокалываться как картошка или всплывать как пельмени? Обескуражил меня надолго. Елена из Костромы поздравляет мужа Максима с юбилеем. Ему 45. Дорогой, ты самый лучший мужчина. Будь всегда здоров и счастлив. Мария из Оренбурга передает привет своей тете Светлане, желает ей отличного настроения и радостных событий. Далее шутка Владимира. Я не подкаблучник. Что хочу, то и делаю. Хочу стираю, хочу мою пол. Павел из Калининграда поздравляет друга Николая с новым достижением в спорте. Ты крут, так держать. Друзья, пишите и вы. В финале сейчас послушаем проект «Шутить изволите», а через пару минут 5 шуток от Николая Фоменко.
1: Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про инопланетян.
1: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
2: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
1: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами. Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
3: Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
8: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные, Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН В-319-911-221-447.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном,
11: в самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
13: Семейный кроссовер «Jetour Dashing» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
14: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
15: А дети?
14: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
15: Прямо дома? Моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
14: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и, желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма, — «так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: «Шутить изволите».
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: «Фоменко Фейк Радио»!
5: Да, детка, именно так.
3: «Фоменко Фейк Радио». В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама.
7: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: в Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.

0: Ну что значит никогда? Уже в конце этого года, друзья, возьмем и отдадим кому-то из вас новый и роскошный автомобиль в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Она продолжается. Заходите на сайт веселорадио.ру и добавляйте свою позитивную фотографию. Напомню, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила, кстати, тоже максимально простые. Поэтому всех приглашаем, всех ждем. Ну и хочется также дать вам подсказку, потому что шутка автомобильная, которую озвучит Николай Фоменко, прозвучит уже в этом часе. Так что будьте предельно внимательны, не пропустите. Заберите у меня 3000 рублей, ну и заветную путевку в суперфинал. А вот уже там забирайте новый и роскошный автомобиль в свои руки. Пользуйтесь. Веселый чат у нас также на горизонте. Там ваши приветы, шутки и поздравления. Меня зовут Денис Авельев. С удовольствием их озвучу. Ну а сейчас с большим удовольствием расскажу, что смешного ждет нас впереди. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. В рубрике «Реалити-криминалити» полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Ну и, конечно же, без цитат Джейсона Стэтхэма мы в этом часе никак не обойдемся. Они тоже совсем скоро появятся. Ну а начнем с большого стендапа. Вы слушаете «Юмор-ФМ», «Шутки», «Песни» и «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
2: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Но так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь.
3: И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь.
2: Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие.
3: Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь.
2: От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот это уже опять про себя добавляешь. Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто «помру, пожалеете!» Конечно, пожалею, ты же помер, ну. Они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети... Про нас, вот в частности, про меня, они понимают больше, чем мы.

0: про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Но как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы, не трать впустую. Это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова, лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно. Но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья. Дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению – это подзатыльник.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Играем, выигрываем. Забрать прямо сейчас можно 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал нашей игры. Ну а уже там, как вы знаете, автомобиль кто-то из вас обязательно получит. Новый, роскошный и такой-такой ваш. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну и правила, опять же, напомним, максимально простые. С ними тоже советую познакомиться на сайте. Мы же начинаем новый эпизод и прямо сейчас будем выбирать очередного игрока. В этом наш поможет наш фирменный улыбайзер, который ваши фотографии уже с огромной скоростью вращает. Давайте его остановим. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ильнур. Город Янаул. Вот так складно. Надеюсь, точно так же сейчас у нас сложится игра. Давайте попробуем ему позвонить. Итак, Ильнур, мы сделали первые шаги к вам. Надеюсь, вы тоже пойдете к нам навстречу. Поднимите трубку телефона, повторите шутку Николая Фоменко, заберете 3000 рублей и, само собой, пройдете в суперфинал нашей игры за новым и роскошным автомобилем. Есть гудки, по традиции засекаем 30 секунд. Ну и ждем. Только остается ждать и надеяться, что Ильнур выйдет к нам на связь, повторит шутку и получит вышеозвученные призы. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Ильнур, все правильно?
3: Да, правильно.
2: Ильнур, здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит ваша среда?
3: Ой, спасибо, отлично.
2: Как,
3: в огороде.
2: Как там у вас погода?
3: Отлично, солнечно сегодня.
2: Класс. Отправьте нам в Москву немного солнца, пожалуйста. Ладно, давайте к делу с вами перейдем. Скажите, пожалуйста, Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: Нет, вот, к сожалению, нет. Я косил траву триммером. Не слышал, не слушал.
2: А знаете, как весело было бы косить под наши шутки и песни?
3: Ну да.
2: Вот попробуйте в следующий раз. Шутку вы нам, в общем, не повторите автомобильную, правильно?
3: К сожалению, нет.
2: А вы знаете, мы не будем жалеть, потому что в любом случае ваша фотография остается в улыбайзере. Вновь он может вас выбрать, ну и тогда, Ильнур, надеюсь, все сложится действительно удачным образом. Вы и шутку повторите, и 3000 получите, и в суперфинал, само собой, пройдете. Но уже там, как знаете, новый и роскошный автомобиль, возможно, именно вам и достанется. Во всяком случае, этого вам желаю.
3: Спасибо.
2: Хорошего вам дня, Башкортостану. Привет, оставайтесь с нами. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Ильнур, добавляйте свою улыбчивую фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Ах, маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
12: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
13: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
12: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
13: Каких 5000?
12: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
14: 8-800-350-16-16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

0: Чат. И, кстати, именно он объединяет и соединяет нас с вами. Плюс 7-915-0303-567. Номер для приветов, шуток и поздравлений. Напомню, написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение по выше озвученному номеру телефона. Первое послание. Передаю большой привет своей любимой сестре Наташе и любимому крестнику Мише. Желаю хорошего полета в Архангельск. Уже скучаю, жду скорее в гости. С любовью, подписалась сестра Ирина. Привет моей семье, мужу, сыну и дочке. Это от Натальи сообщение. И шутка Захара здесь есть. Я один жду, когда утюги признают причиной глобального потепления и можно будет ходить на работу в мятой одежде. Ну, в целом, можно сказать, что это просто стиль такой. Так сейчас можно, модно, как вариант. Любимого мужа Александра Ромашина поздравляю с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. Знай это, подписалась жена Анна. Далее поздравляю дочку Настю с успешной сдачей экзаменов и окончанием школы и желаю успешного поступления. Здесь отметился папа Паша. Дмитрий шутит. При открывании бутылки шампанского первое, что приходит в голову, это пробка. Вот так, друзья. Пишите и вы. В следующем часе обязательно продолжим. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а уже через пару минут протоколы нелепых преступлений в реалити-криминалите.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. В содеянном раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции «кентаврами», чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
5: Реклама.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
9: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
10: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в «Джили Планета Авто».
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о спорте. Южноуральские боксеры привезли медали из чемпионата страны. Женский баскетбольный клуб «Металлург» сыграет в Суперлиге. А в Карабаше пройдет большой марафон. Сборная Челябинской области успешно выступила на первенстве России по боксу, которое прошло в Краснодаре. В активе южноуральских спортсменов серебряная и три бронзовые медали. Соревнования собрали сильнейших боксеров страны среди юниоров от 17 до 22 лет. Серебро соревнований взяла мастер спорта России Екатерина Федотова, которая представляла челябинскую школу «Буревестник». Две бронзы соревнований привезли воспитанники школы бокса «Алмаз» Егор Горбушин и Алина Капустина. А еще одну медаль завоевала Виктория Кондрашова из «Шор номер 5» Златоуста. О других видах спорта впервые женский магнитогорский баскетбол будет представлен в российской суперлиге. Руководство БК «Металлург» объявило, что в следующем сезоне команда заявится в новом для себя турнире. Победитель высшей лиги прошедшего сезона будет представлен во втором по силе эшелона чемпионата России. Право на повышение клуб завоевал по итогам финала четырех, который прошел в Магнитогорске. В новом сезоне «Металлург» ждет более высокий уровень конкуренции. Как отметили в клубе, команда готова к этому вызову. Напомню, ранее о повышении в классе объявила и челябинская команда «Славянка ЧКПЗ», которая заняла четвертое место в высшей лиге. А в День «Металлурга» 18 июля в Карабаше стартует спортивный праздник. В марафоне примут участие порядка 2000 человек. Им предстоит покорить разные дистанции – от 500 метров до 45 километров. Сейчас организаторы принимают заявки от желающих. Уже 2 года забег в Карабаше проводится в формате полумарафона. На старт выходят как новички, так и профессионалы более чем из 50 городов России и зарубежья. В этом году мероприятие получило статус марафона. Призерам забегов обещают награды. Также гостей ждут пешие экскурсии по городу и экотропе «Парящий путь» озера Серебры. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
11: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда. Конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы тоже с энергией человек. Бежит за троллейбусом. Бьет в дверь. Матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего. Думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора. В рог тому, кто плюнул. Но троллейбус счастлив. Одного плевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто. Маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще пока решил показать вдогонку рожу и высунулся с рожей в закрывающейся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Скочил, бежит за троллейбусом. И оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал третий в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человек это током бьет. Взял доску, как даст доской по голове оторвать решил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугарин, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-Банк».
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: И все-таки да, да, отличному настроению и да, лучшим шуткам и песням в эфире Юмор ФМ. Вечер объявляется открытым. Всем большой привет. У микрофона Денис Савельев. Продолжаем далее наслаждаться любимыми шутками и песнями. Ну и, конечно же, общаться в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Привет и шутки, поздравления и признания. Все это дело с большим удовольствием принимаю в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте указывать, от кого и кому ваше послание. В финале час поставлю для вас любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов обязательно прозвучит. Послушаем лучшие миниатюры проекта, а еще насладимся самыми смешными нерекламными роликами. Вот такие наши планы. Интересные, смешные, даже очень. Ну а прямо сейчас всеми любимое народное скетч-шоу «Однажды в России». Это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбка.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну, вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь. Все, как это?
3: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
4: Ты-то что сидишь? Что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
5: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
4: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
5: Да нет, просто нет денег у меня. Нет. Как бурлеска в Афганистане. Вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто, все. Понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу, все. Никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать. Потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
4: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
5: Да это лохи делают, понимаешь? Это все лохи делают.
4: Это мы с тобой лохи.
5: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
4: Да.
5: Давайте.
4: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
2: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
4: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
2: Да, это вообще кошмар.
4: Это круто.
5: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
4: Да.
5: У меня денег нет.
2: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить.
5: Да у меня Wi-Fi в принципе нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал. Именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
4: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
5: А что это?

0: Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
1: О, давай. Я только в сам зал не хочу. Я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
0: ну, в бассейн
1: вот.
0: Хотя бы
1: да,
0: надо
1: туда
0: сходить.
1: Пойдем. Да.
2: Ну, если что, у меня не получится с вами пойти.
3: Да ладно! А что случилось?
2: У меня денег
0: нет. Неожиданно, да.
2: Ну, и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
3: Ну да, все как у нас.
0: Один в один.
2: Да.
3: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Ты че, друг? Ну нет у тебя денег, но мы же предлагаем помощь. Мы же можем все равно вместе как-то отдыхать и развлекаться.
2: Да базара нуль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
0: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
2: Да. Угу.
0: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
1: Прикольно.
0: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
1: Прикольно.
0: Прикольно.
2: Хм. Блин, знали бы вы сейчас, с кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
4: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», «АО», «КСК», «Югория».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: РФМ. Шутки.
1: Перед тем, как начать с мамой играть в магазин, дочь предупредила, что у нее все подорожало.
0: И песни.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
5: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
6: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
7: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
6: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
7: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
6: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
7: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
6: Тебя в далекий путь зовет
8: наш удивительный обоз.
6: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
7: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
6: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
9: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
10: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
9: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
11: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер «Куй-фуй».
12: Простите, я не ослышался?
11: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
9: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
11: Да, это кроссовер «Куй-фуй».
10: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
11: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. «Куй-фуй». Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? Четыре колеса, мотор и руль.
9: И пимпочка такая сбоку.
11: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Это что-то с чем-то, с чем, с чем, чем, с чем-то,
3: что-то,
2: с чем-то, это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

окном.

все это было. Маргарита, окно

0: Чат. Да, друзья, это веселый чат на Юмор-ФМ, и это последняя возможность на сегодня передать свой привет, поздравить своих близких или родных с каким-либо событием, ну или просто пожелать хорошего дня окружающим вас людям. Шутки тоже принимаются, пишите прямо сейчас, +7 915 0303 567, сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. От Светланы большой-пребольшой привет Елене Савенковой. Далее сообщение, передаю привет моей любимой маме и брату. Хорошей им дороги, и еще привет Чите и Ярославлю. Здесь отметилась Кира, сестра и дочка. От Ксении привет ее коллегам. Спасибо за вашу работу и терпение, легкой работы и хорошего настроения. Вот такие отличные пожелания. Юля шутит. Я никогда не включаю поворотники. Ну зачем другим знать, куда я еду? Класс. Привет мужу Алексею и трем дочкам, Вике, Альбине и Ане. Я вас люблю. Это сообщение осталось без подписи. Ну да ладно. Светлана из Пензы просит передать привет ее коллегам. У нас завтра выходной, а сейчас последний рывок. Удачи вам тогда. От Алексея привет его жене Ане. Ты мое вдохновение. Пусть твой день будет таким же прекрасным, как ты сама, пишет он. Ну а вечер точно будет прекрасным, потому что совсем скоро здесь появится 2 Юли. Как всегда, будет жарко, смешно. Но интересно, в общем, оставайтесь с нами. До конца этого часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов буквально через пару минут. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор — это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон и прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один, на ТНТ.
4: А ничего.
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине. А 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме. Плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
8: Три новые короткие истории.
9: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
8: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
10: Будет с кем силушкой помериться.
8: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: спасем.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и колбасой. Женские инстинкты заставят ее приготовить тебе бутерброд.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает. Гаишник машину останавливает, за рулем собака. На заднем сиденье мужик сидит. Гаишник ему говорит: мужик, что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил? Он говорит: а при чем тут я? Я проголосовал, а она остановилась. Секс – это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Арбат.
9: Альфа инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
13: До 31 июля 2026 года. Подробнее на apple.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
0: Юмор ФМ.

0: звезды, розыгрыши и анекдоты смотри на Рутюб-канале Юмор-ФМ. Шутки и песни. Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: А почему у Деточкины было такое лицо? А потому что она была не готова к тому, что громко начинается вечернее шоу на Юмор-ФМ. Солнечная, я Деточкина, она всем привет!
2: Привет, обычно же оно тихо начинается, но так, немножко шепотков, то все и потом разгоняется. А сегодня вот что-то как-то необычно громко. Привет, друзья, и мы здесь и готовы с вами общаться. А вы готовы с нами общаться? Ведь мы же ждем. Мы целый день готовимся и хотим, чтобы вы тоже были активны.
1: А да? Если люди тебе ответят, нет, не готовы?
2: Ну,
1: что
2: значит, нет, не готовы. Что
1: ну,
2: я
1: что
2: скажу?
1: Ты скажешь?
2: Ничего не скажу. Что я скажу? Я не услышу.
1: Не можешь, научим, не хочешь, заставим.
2: Конечно же. Именно так и работает шоу «2 Юли», и все уже давно это знают. Ну, кроме Сол.
1: Почему?
2: Чего?
1: Я знаю все и даже больше. А, например, то, что тему мы озвучим через пару минут. Конечно же, будем сегодня играть. Ну и, в общем, как обычно, будет весело и задорно. Если хотите, будьте с нами. А если не хотите, то все равно
2: будьте с нами.
1: «2
0: Юли» на Юмор-ФМ.

0: FM. И две Юли на Юмор ФМ врываются в эфир для того, чтобы озвучить тему вечера.
1: Мы сегодня решили узнать, какое поведение совершенно незнакомых людей вас больше всего удивляет. Вот, например, я сегодня прочитала чудесную историю про то, что папа привел своих детишек, которые больны ветрянкой, на общественный пляж. Ну а что? Лето, хочется загорать, дети имеют право отдыхать, а остальные чесаться, видимо, тоже имеют право.
2: А кто узнал, что они больны? Ну, может, они уже выздоровели, а вот эти пятна остались?
1: Нет, они вот как раз...
2: Прям бегали и кричали?
1: Пази. Нет, вы его спросили, он сказал, что у них ветрянка, ну, ничего страшного.
2: А может, он просто, ну, прикололся, чтобы...
1: Ну, конечно, прикололся.
2: Он, понимаешь, он людей не любит, и чтобы они от него подальше отсели, он специально, они болеют ветрянкой.
1: Будешь утешаться этим, хорошо. Кстати, взрослые тоже болеют ветрянкой, так что, если вдруг кто-то возле тебя так пошутит, имей в виду, что это, ну, не всегда может оказаться действительно шуткой.
2: У меня прививка.
1: Все равно будешь чесаться. Она долго не
2: дедушкина
1: действует.
2: Дедушкина сказала, значит, это
1: когда
2: проклятие
1: тебе
2: дедушкины.
1: Ее делали?
2: Так неважно, если ты переболел в жизни один раз ветрянкой, все.
1: Нет.
2: У тебя иммунитет.
1: Погугли. Mm-hmm. Нет у тебя иммунитета. У тебя вообще нет
2: если
1: иммунитета.
2: Если дедушкина сказала, то это ее проклятие.
1: Именно так. Вот прям ты и заболеешь. Главное, меня не заразит.
2: А с чего вот как бы, да, вот обиделась как за себя?
1: Конечно, потому что ты всегда все воспринимаешь на вот прям вот это все, на контры. Короче, друзья, не будем про солнечную...
2: Нет, у меня критическое мышление, я подвергаю сомнению.
1: Короче, не будем про солнечную, потому что, ну, понятно, что последнее слово остаться должно за ней, но нужно же сказать, куда писать нам комментарии, понимаешь? Люди же должны писать не тебе, а и мне тоже. ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор ФМ висит наш вопрос, и там же висит опрос. Мир полон чудаков, или я и сама в какой-то степени чудачка или чудак с критическим мышлением?
2: Напомню еще раз вопрос. Ну, вопрос напомни, пожалуйста.
1: А что, ты не можешь его прочитать? А ладно, уж так уж и быть. Какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет?
2: А писать нужно на номер +7 915 0303567 в Телеграме, в Макси и смс-очками.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.

0: начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
2: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
3: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
4: 33 землекопа.
3: Чего?
4: 33 землекопа.
3: Три землекопа! Что они делают?
4: Копают.
3: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
4: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
3: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
4: Ма!
3: Не мамка, учи уроки!
5: Сопля, выходи!
3: Так, стоп! А кто это кричит?
4: Князь.
3: А чё это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
4: Князь.
3: А я вот сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
5: Шубись, мать сопли идет!
3: Я тебе сейчас дам, мать сопли!
6: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
3: Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё припёрлась?
6: Соль займите.
3: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси?
7: Всем привет!
4: Привет, пап!
3: О, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
7: Чё соседка?
3: О! Чё соседка? Пожалуйста! С порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
7: Чё ты начинаешь?
3: Я еще и начинаю. Я еще...
7: Ну чё ты?
3: Да пошел ты!
7: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
3: Где ты видел?
7: Ну на улице видел.
3: Чё, прям сильно поправилась?
7: Ты вот такая.
3: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
8: Звоните. 39-77-15. Муж на час.
3: О, Валера, целый час. Учись.
7: Люба, да это они про электриков.
3: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Мы всегда рады гостям в нашей студии, но еще больше мы рады комментариям, которые люди пишут на номер +7 915 0303 567. И сегодня мы попросили вас рассказать, деточкина, что мы попросили рассказать?
2: Мы попросили рассказать, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Вот такой у нас сегодня вопрос. И вот меня, например, очень сильно удивляет, что у меня, знаешь, соседка есть, она сажает небольшой огородик, и всегда я удивляюсь, когда вижу, что какая-нибудь тетя смотрит, а потом начинает фотографировать, а потом звонит такая своему мужу и говорит: слушай, тут вот по такому-то адресу есть цветы, можно вечером прийти,
1: да ладно,
2: парочку выкопать. Да, вот, ну, обычно я так начинаю с балкона что-то кричать, что типа, я все вижу, воры!
1: А ведь они наверняка приходят вечером, когда думают, что все спят, а тут деточкина с работы идет и начинает гонять их с палкой вокруг дома. А вот Миша пишет, что меня очень удивляют люди, которые заходят в пустой автобус и садятся ровно рядом с тобой. А меня, Миша, больше удивляет, когда ты заходишь в автобус, в котором, в принципе, мало где можно сесть, но сидит какой-нибудь человек, и рядом с ним на месте сумка или рюкзак. И ты так стоишь, ждешь, а он делает вид, что не понимает.
3: Ну, он, рюкзачок быть, устал, ему
2: хочет,
3: надо
2: чтобы
3: посидеть.
2: Чтобы ты спросила его, можете убрать свою сумку? Ему будет очень приятно с тобой поддержать
1: беседу.
2: Опять
1: же, как не вспомните мужчин, которые еще любят сидеть, да, раздвинув ноги, заняв полтора-два сиденья. Но про это уже сколько говорено, а воз и...
2: Знаешь, я очень рада за мужчин, потому что наконец-то из моды выходят узкие джинсы, и поэтому широкие не будут так сильно жать и не придется так широко расставлять ноги. Александр нам пишет, что его раздражает, когда люди входят через дверь, на которой написано «нет входа». Ну и что? Может быть, они просто бунтари. Может быть, им нравится идти против течения. Если они никого при этом не бьют дверью. Что такого? Я тоже частенько так делаю. Ну, не потому, что я бунтарь, конечно же. Мне досолнечно еще. Просто иногда бывает, что вот так вот удобнее пройти.
1: Тянись ко мне, деточкина. +7 915 0303 567. А вы тянитесь в наш Телеграм, в Макс. Дотянитесь до нашего СМС-портала и напишите, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет.
4: Спонсор — группа компаний «Июль-Авто», ООО «Урал-Бест-Инвест».
0: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе, 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
5: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
6: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну, сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей. Она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю: дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, посидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем как выдры. Ой.
7: На это, извини меня, как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот, Поэтому сади ту, которая, которая, сидя на шее, дарит тебе впечатлений больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
8: А что, баба не должна работать? О, как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
7: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
4: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города, новый сезон.
10: Поехали!
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ продолжается, и у нас по расписанию хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
0: В селе Лох в Саратовской области, где постоянно воруют указатели, наконец-то решили установить камеры, чтобы ловить воров. Дело в том, что табличку с названием села все время умыкают. Ну, людям нравятся, они рилсы снимают с ней, дарят своим друзьям, чтобы они знали, кто они есть, и все такое прочее. Местные даже ведут статистику. Указатель-рекордсмен смог продержаться целых 140 дней, а антирекордсмена с надписью «Лох» сняли меньше, чем за сутки. При этом сама табличка стоит 2500 плюс 10 тысяч рублей за установку, и, в общем, в какое-то время пришлось даже делать знаки за свой счет или вообще самостоятельно из подручных средств. Но ручная работа, жалуются жители села, улетает еще быстрее. Короче, решили поставить камеры, а еще открыть сайт, где можно будет приобрести такие же таблички. Ну, как бы, с одной стороны, бедные лохцы, или как там правильно их называть?
2: А лохудры?
0: Это девочки, которые живут в селе. А, вот. Ну, а с другой стороны, мне кажется, купить табличку не то же самое, что добыть табличку. Аналитики решили узнать, как россияне смотрят комедийные фильмы, и на основе этого составили список самых жизнерадостных и самых угрюмых регионов России. Главные весельчаки живут в Кировской и Рязанской областях, также в списке жизнерадостных Орловская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Вологодской и Новгородской области. Я, конечно, заранее извиняюсь, свои виртуальные водолазки, но самыми угрюмыми стали Дагестан, Ингушетия и Чечня. И вот, пожалуйста.
2: Хорошо,
0: мы шутить
2: вот это
0: не
2: вот
0: будем
2: было,
0: про это, да.
2: Про водолазку заранее.
0: И вот, пожалуйста, серьезный фильм для угрюмых людей от самого душного артиста в России. Певец Егор Крид решил снять документальный фильм про свою жизнь. Как говорится... Ну, ладно. Хочу попробовать показать вам путь без фильтров, как все было на самом деле, с победами, ошибками, сложными решениями, концертами, студией, закулисьем и обычной жизнью, поделился артист в своих соцсетях. Говорит, что будут новые архивные снимки, а также воспоминания, истории жизни и рассуждения. Это прям вот очень... Вы знаете, вот есть про Майкла фильм, а вот Егор Крид побьет, я считаю, документальный фильм.
2: Как там говорилось, 94-й год стал трагедией в музыкальном.

0: Мы с Дедушкиной не танцуем, но мы смотрим, следим. Голосуете ли вы в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте? А вы заходите и голосуете. Сегодня мы спросили, как вы считаете, мир полон чудаков, или вы сам или сама в какой-то степени чудак или чудачка? 50 на 50, я думаю, в телеграм-канале здесь приходится додумывать, потому что никак они не могут свои цифры починить уже который месяц. 59 и 50, ну так вот, если посмотреть. Но я думаю, половина на половину.
1: ВКонтакте такая история, что сам или сама в какой-то степени чудак и чудачка побеждают, пока 53% голосуют за этот вариант. Ну, почти тоже 50 на 50.
0: Да. Мы тоже с Дедушкиной проголосовали, конечно же, в этой категории. Ждем ваши голоса, а под опросом пишите, какое поведение незнакомых людей вас удивляет. Почитаем в веселом чате, а сейчас самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
6: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
5: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
7: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу!» «Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой!»
8: Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели. «Мы уже приехали?»
9: «Нет».
8: «А сейчас мы уже приехали?»
9: «Да нет же».
8: «Ну а вот сейчас мы уже приехали?»
9: «Такер, я все понял. Поза наездницы не для тебя».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
10: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
11: Чего такая довольная, Вера?
12: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
11: А что в ней такого-то?
12: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
11: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
13: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
14: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ, и мы продолжаем читать ваши комментарии. Сегодня попросили вас рассказать, какое странное поведение людей вас немножечко подбешивает, и люди прямо начали писать. Александр говорит, что его дико раздражает, когда человек начинает ради понтов пользоваться иностранными словами или блистать своим английским. Ну вы хотя бы пример приведите, что значит, почему вы думаете, что ради понтов?
2: Может быть, они так разговаривают.
1: Вы не представляете, но 90% слов русского языка, они заимствованные.
2: Да, из немецкого, английского и французского. Кстати, я сегодня прочитала, что Татьяна Булатова сказала, что она скуф. Тоже хотела, ну, как бы, просто, видимо, сказать, но скуфы обычно же, они же мужчины. Женщины скуфами не называют.
1: А просто, может, мы чего-то не знаем про Татьяну Булатову?
2: Может быть, конечно, но если что, Танечка, на всякий случай в следующий раз говорите, что вы милфа. Ну, будет просто чуть поправильнее. Так, вот нам пишет Ирина, что ее удивляют люди, которые умеют уходить по-английски. А я вот забыла, ну, ты наверняка знаешь... Ты же знаешь английский. Когда по-английски уходят, хлопают дверью или нет?
1: Я не буду сейчас ничего говорить, Юль, потому что Александра я дико раздражу, потому что ты же знаешь, его это бесит, когда люди, как он говорит, ради понтов начинают
2: говорить по-английски. Да. Не, ну подожди, что тут из английского? Хлопать или дверь?
1: Значит, пишет человек, который не подписался. Его очень раздражает, когда незнакомец читает его экран телефона с таким интересом, будто это новый сезон его любимого сериала. Вот, кстати, ты не отмечала? Действительно, бывают такие люди в метро. Ты сидишь что-то, а они такие прям раз и тебе через плечо заглядывают. И ты, ну, как бы поворачиваешься.
2: Конечно, отмечала,
1: всем
2: это
1: своим видом. Серьезно? Я вот от таких, как ты, поставила себе стекло антишпион.
2: Ну, что там шпионить? Нет, просто я иногда обращаю внимание, что люди читают. Читают книгу, и мне, ну, какой-нибудь Kindle, по-моему, да, это называется, читалка. И мне вот интересно, что это за книга. Я начинаю палить, или там, что
1: Юль,
2: это
1: ну,
2: за обложка.
1: Юль,
2: ну
1: такой же шрифт, ты же все равно не увидишь, что они читают.
2: А с чего ты взяла?
1: Люди подумают о тебе, что ты невоспитана.
2: Ну ладно, пусть
1: впрочем,
2: думают, зато я буду знать, что они читают.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Какое странное поведение людей вас удивляет? Рассказывайте в Телеграме, в Максе и пишите смс-очками.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Для вас ПП – значит, пойду поем, а БЖУ – будет жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждом. Каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Юля и здесь, солнечная, я, деточкина, она, вместе мы две Юли. Всем привет, вечер добрый.
1: Привет-привет, и сегодня мы хотим знать, чем вас удивляет поведение незнакомых людей. Кстати, вот почему-то все пишут в негативном ключе, ведь может быть и в хорошем смысле вас удивить какой-то незнакомый человек.
0: Например, ну, например, как пример.
1: Идете вы красивые, вдруг вам мужчина говорит, ох, какое у вас красивое платье. Ведь удивительно, ну, услышать это от незнакомого человека.
0: Удивительно, вот на днях со мной такое было. Подсаживается в метро молодой человек, улыбается во все 155 зубов и говорит, девушка, вы такая, так выглядите. Я, ну, приличия ради, говорю, вы тоже ничего. И тут он мне начал впаривать учение кришнаитов.
1: Слушай, ну, начало было хорошее, а потом можно было не рассказывать. Короче, ну, тоже удивительно, правда? Почему он выбрал именно тебя? Ты же не выглядишь как человек.
0: Да, у меня на лице написано. Хочу побольше узнать про Бога Кришну.
1: Слушай, может быть, просто видно, что ты любознательный человек. Вот поэтому он к тебе и подошел.
0: Подойди и расскажи мне. А это татуировка уже на подбородке.
1: Пожалуйста, рассказывайте нам свои истории, какой поведение.

0: 2 Юлии.
1: Без тебя не ем и не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ну, насчет не есть, может быть, это лишнее, а вот не спать, это абсолютно точно пригодится вам в этом часе, потому что нужно будет поймать ту самую шутку Фоменко. Да, мы собираемся сыграть в автомобиль за улыбку. Если вы зарегистрированы в нашем улыбайзере, то слушайте внимательно. Обязательно в этом часе шутка прозвучит, звонить мы кому-то будем, но самое главное – вычленить ту самую шутку, потому что Фоменок будет, ой, как много.
3: Будут шутки Фоменко, ты имеешь в виду? Мне ждать этого? Ух, классно. Люблю. Будет еще рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, сколько в людях картошки, точнее, как узнать, сколько в людях картошки.
2: Я только подумала о том, что сейчас объявлю рубрики и пойду съем пирожок с картошкой. Как ты читаешь мои мысли, Юля?
3: Интересно, сколько в пирожке картошки? Короче, и почему нельзя баловать уток, тоже расскажу. Не пропустите рубрику «Деточкина не виноват».
2: Угарный папа ожидается. Ну, а прямо сейчас Катя Лель в проекте «Шутки песни плюс».
0: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангар.

0: снова здравствуйте, шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да начнется джага-джага.
3: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: ты,
1: я?
0: Давай ты, давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
4: Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
4: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
4: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал.

0: Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре чорна маре, дель пансионато, электрофорезо, и нарзана п'ю. П'єш? П'ю! Уно, уно, уно, ун туристо. Uno койко место 8300. Uno вино литро у таксиста. Внутри туриста, фаталиста, оптимиста. У меня такая концовка альтернативная была.
2: Шутки песни на Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
3: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
4: Это круто! Извини!
0: Хорошо.
4: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
4: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в луже асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клёвый, да.
4: Да, спасибо большое.
3: Класс.
4: Очень приятно слушать это от Катилили, хочу вам сказать. Я на ее песне очень много денег заработал в кабаке.
2: Шутки, песни, плюс.
4: Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнейдерсон. Просто еврейская фамилия.
4: Да, да, смешно. Так,
0: Катя.
3: А дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
4: Это смешно.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
4: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии. Вы сегодня... Что? Да, так получилось. Иногда бывает. Я же не специально. Голос сам, мой, понимаешь, живет своей жизнью. Читаем ваши комментарии сегодня на тему, какое поведение людей вас иногда удивляет, что они делают такого, что вы... Да блин, ты чё, серьёзно? Рассказывайте нам. +7 915 0303567. Наш номер можно писать в Макс, можно писать в Телеграм, можно смс-очками.
2: Елена нам пишет ВКонтакте, что ей не нравится, когда в супермаркете разложат свой товар, который уже пробили в кассе на ленте, и потом только после того, как все, значит, вот съедет вот сюда после кассира, начинают очень медленно складывать в пакет. Вот я, говорит Елена, всегда в пакет складываю сразу, чтобы не задерживать очередь, а эти, как она выразилась...
1: Елена Метеор?
2: Телятся. Во.
1: Ну, это, извините, у кого, у каждого своя скорость, а потом ты мог не выспаться, или у тебя что-нибудь болит. А тут Лена, и ты должен поторопиться. Ой, Леночка, извините, да, конечно, сейчас.
2: Вот почему я люблю вот эти вот автоматы, которые там чпокаешь себе, сам себе быстренько складываешь, как тебе надо, и никто не стоит за душой, потому что много таких автоматов в моем любимом магазине на букву П.
1: Поверь, они стоят за душой, просто ты их не видишь, они за пару метров и проклинают тебя.
2: Давай быстрее.
1: Кладет. Очень удивляют люди, которые, садясь в такси, не замечают, что работает Юмор-ФМ и начинают листать рилсы со звуком. Давно уже придумали наушники, пишет Александр, строительство каркасных домов, но так подозреваю, что он как бы еще и таксистом подрабатывает.
2: Для души, скорее всего.
1: Да, для души, естественно. Вот, я тоже соглашусь, не только Юмор-ФМ, а вообще, ну, когда человек садится и, да, что-то начинает громко со звуком смотреть, мне прям хочется иногда носить в кармане несколько пар дешевых наушников, чтобы дарить, как Дед Мороз, знаешь, вот увидев такого человека, пожалуйста, возьмите, вот для вас изобрели.
2: Ну, вот есть такие наушники в автобусах, в экскурсионных их дают, но сейчас вот этот штекер ни в один телефон не лезет.
1: +7 915 0303 567. Похоже, деточкина давно в последний раз была на экскурсии, и можно по этому номеру ее куда-нибудь пригласить. А мне пишите комментарии, какое поведение людей вас удивляет. Мы же послушаем в эфире угарного папу.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
3: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
3: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре.
3: Кино с 25 июня.
5: Это же круто!
3: 6+.
2: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: Кто так ясно видел Деточкина в своем хрустальном шаре, прямо сейчас она расскажет нам в своей персональной рубрике.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Значит, новости из разных мест. Начнем с Москвы. С москвичам посоветовали не баловать уток. Вот ты балуешь уток?
2: Я нет, а вот в Ярославле да.
0: Да. Короче, не стоит баловать уток. И вот почему. Те, кто кормит водоплавающих хрустящей французской булкой, убивают в птичках инстинкты. Ведь в теплое время года утки сами находят достаточно пищи в водоемах. Водные растения, насекомых, моллюсков и даже мелкую рыбу. Но за всем этим, конечно, надо охотиться. Уткам лень, и если человек предлагает, то все к безделью располагает. Короче, лучшая помощь кряквам и прочим крякающим животным не вмешиваться в их естественный образ жизни. Вот говорят нам орнитологи.
2: Пусть они попробуют это сказать бабушкам на пруду, мамам с детьми, которые приходят и кормят булками уток.
0: Лучшее развлечение,
2: если им,
0: кстати,
2: жизнь и нервы дороги, то...
0: Кстати, на каждый пруд можно поставить по орнитологу. Пусть ставят лекции, читают. В Минске стали измерять, сколько в белорусах картошки. Вот Юлька у нас съела пирожок с картошкой, и теперь немножечко белорус. На местном рынке поставили специальные весы. На одной чаше человек, на другую ставят мешки с картошкой. За основу измерений принят клубен весом 105 граммов. Почему 105, не знаю. Ну, короче, им, видимо, нравится, когда не 100, а 105. Одни с удовольствием взвешиваются, а другие ворчат, что весы занимают слишком много места. Я не знаю, мне кажется, вот это как-то вот ворчание это. Москвичей, когда измеряли в мандаринах на Новый год, то очереди, знаете, стояли до 2 часов ночи. Я один раз хотела взвеситься, и потом такая думаю, не, я не готова 2 часа вот тут стоять и ждать. А белорусы что-то ворчат. Британцы в Лондоне провели уже 22-й всемирный голый велопробег. Абсолютно голые люди, числом больше 1000, проехали по улицам британской столицы. Цель простая – привлечь внимание к глобальной зависимости от нефти. Как это связано с отсутствием трусов, не очень понятно, но, несмотря на мирный и легальный характер акции, она вызвала критику. Мэру Лондона Садику Хану написали 100 обращений, что, мол, это же видят дети. Это видят дети! Как хорошо, что у нас такого нет. Просто на целый день перекрывают садовое, и все. Как бы и велосипедисты катаются, и люди не ворчат. Правда же не ворчат? Ты не ворчишь же?
2: Очень ворчу. Поэтому я сейчас сдерживаюсь, зря ты спросила. Так, а вот, значит, по поводу перекрытия Садового у меня вот что.
1: Деточкина.

0: Юлия, возвращайся к микрофону, потому что время выходить в эфир.
1: И рассказывайте друзьям нашим, что у нас есть канал в Рутубе, где можно посмотреть на всех нас.
0: Кстати, там наверняка есть свеженькое интервью с Сергеем Беляевым, который на прошлой неделе к нам приходил.
1: Ой, чего актер. Там только нет на самом деле. И Сергей Беляев.
0: И не Беляев.
1: И даже те звезды, которые постоянно приходят к нашим друзьям и шуток-шоу. Например, группа «Добро» у них была недавно.
0: Да, как-то давненько не было. 2 недели целых уже.
1: Кого?
0: Группы «Добро».
1: Ничего, придут еще, мы их позовем, уже, надеюсь, в вечернее шоу. Но, в общем, если вдруг вы тоже скучаете по группе «Добро», можно включить интервью. Совсем недавно ребята у нас были, вы им много писали, они очень радовались, хлопали в ладоши, играли на гитаре, и даже песню про это тоже напишут. И, конечно, она выйдет у нас на Юмор-ФМ.
0: Так, все, ты заговариваешься. Самое главное, подписывайтесь на Юмор-ФМ в Рутубе, а прямо сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: любовь.
4: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
5: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
6: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была, но давно.
7: Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков.
8: А хомячки никого не любят.
9: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги. Пока засор на кухне не разлучит вас.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
10: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
11: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
12: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме. Плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Вовку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мужики, детектор лжи реально существует. Я на нем женат.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И кажется, всем понятно, что это та самая шутка, которую нужно запомнить для того, чтобы прямо сейчас повторить ее, получить 3000 рублей и пройти в суперфинал, где будет разыграно что, Юля?
3: Автомобиль, конечно. Как ты еще спрашиваешь, что, когда на всех экранах студии Юмор ФМ прямо сейчас написано «Автомобиль» можно выиграть у нас. И, я не знаю, легче способа добыть себе новую машину. Просто повторяешь шутку, и все, ты уже в суперфинале, где забираешь потом автомобиль. Короче, если вы загрузились в нашу игру, будьте внимательны, возьмите в руки телефон, потому что мы с Юлькой сейчас остановим улыбазер, который уже крутится на огромной скорости, и попытаемся соединиться с одним из игроков.
2: Ты говоришь, как будто мы с космической станции. Ну что, давай попробуем высадиться. Делаем это, как обычно, словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: А высаживаться мы сегодня будем в далеком городе Москва, где на нас смотрит Игорь. Игорь, у него красивая занавеска. В общем, мы сейчас позвоним в Москву, просто неожиданно, да, вот так вот раз совпало. Мы тут, и он здесь. Главное, чтобы трубку взял. Давай звонить.
2: Звоним в Москву нашему слушателю Игорю.
3: Так. Пик-пик-пик было.
2: А, пик-пик-пик должно быстро происходить, потому что это же Москва. Ну, вообще, обычно мы с тобой в таких случаях перезваниваем. Попробуем?
3: Давай.
2: Давай. Вторая попытка для Игоря.
3: Пик-пик-пик 2.
2: Но, откуда Игорь? Ты знаешь? Тебе хрустальный шар показывал?
3: Что именно?
2: Что так оно и произойдет. Пик-пик-пик 2.
3: Нет, ну просто я про пик-пик-пик другой говорю. Короче, понятно, что Игорь с кем-то разговаривает. К сожалению, у него занято. Ну что, мы пытались дозвониться. Тем не менее, Игорь остается в нашем улыбайзере и, возможно, поиграет с нами еще. А, возможно, и нет, потому что у нас очень много игроков, и вы можете стать следующим. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свое улыбающееся фото и выигрывайте у нас автомобиль.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз. Робо-няня.
1: Я робот Володя.
3: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
4: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
5: Юмор ФМ.

0: Снежинске 22 часа. Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Вы как хотите, хотя мы надеемся, что вы хотите. А мы продолжим. Солнечные Деточкины здесь. Это вечернее шоу «Две Юли» на Юмор-ФМ. И мы читаем ваши комментарии, как обычно.
2: Да, мы читаем комментарии. Вот на какую тему, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Нам надо написать ВКонтакте или в Телеграм-канале. И там же проголосовать. Мир полон чудаков. Или вы сами в какой-то степени чудак или чудачка. Ну, пока что ВКонтакте по-прежнему меньшинство за то, что мир полон чудаков.
1: Половина на половину в Телеграм-канале. Будем считать так. Ну и, конечно, у нас есть номер. Плюс 7-915-03-03-567. Он работает в Макси, он работает в Телеграм. И смс-очки нам тоже можно отправлять. Вот какое поведение людей вас удивляет. Ждем, рассказывайте. И самое главное, подписываться не забывайте, кто вы и из какого города.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: А вот я включила микрофон. Можешь я в микрофон
1: поклевать? Я уверена, что группа «Добро» должна взять меня бэк-вокалом.
0: Это она еще, знаете, сейчас, ну, скромно, потому что за эфиром это было. Она, знаете, как подпевала?
1: Слушайте, почему я не могу ездить на гастроли с группой «Добро»?
0: Можешь, я тебя отпускаю.
1: Так это «Добро» не берет, ты-то ладно.
0: С «Добром» тебя не отпускай.
1: Ты еще что, вот «Добро» не берет, вот в чем беда. Почему, не понимаю.
0: И правда, странно. А давайте лучше мы нормальные рубрики послушаем в этом часе, где люди шутят хорошо и не подпевают козлиным голосом. Вот, например, Роман Юнусов. Он пока еще не поет, но уверена, что может. Но пусть
1: не надо.
0: Продолжит в эфире Юмор-ФМ озвучивать спортивную рубрику, и она обязательно появится в этом часе.
1: Будет рубрика «Деточкины не виноваты», где я расскажу, почему Криштиану Роналду вдруг разлюбили в Португалии.
0: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм продолжит бросаться своими крылатыми брутальными цитатами. Ну а прямо сейчас большой стендап.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
3: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренним на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС прошло? Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще! Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит! Я последний раз прям не выдержал, если честно, прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Значит, приходишь, эта бабка начинает, вообще-то я последний в очереди стояла. Это такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот вы последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? Их как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были и пиво на пару, и водка на пару, и шли на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовать...

0: участвовал 4 города. Типа, вот из 4 30-е, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на 3-е транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то И вся эта куча образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на 3-м транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает: ты куда?
1: Куда?
0: Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
2: Это большой стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Средний палец. 40 лет на рынке быстрых сообщений.

0: на Юмор-ФМ.
1: Какое поведение посторонних незнакомых вам людей вас удивляет? Рассказывайте, делитесь сегодня в нашем веселом чате, а писать нужно в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
2: Так, вот Андрей жалуется, что рядом через огород косит по выходным, и на День России тоже косил кто-то нехороший.
1: Ну, а шаббат должен был быть.
2: Ну да, вот Андрей хотел отдохнуть, отметить, а тот решил отметить праздник трудом своим.
1: А он, может быть,
2: ударным.
1: Просто специально, он ждал, что Андрюха к нему зайдет, ему тоже предложит. Вот, а Андрюха не предложил, поэтому он и мстил.
2: Кстати, Андрей, действительно, вы могли бы дойти. Во-первых, вы познакомились с соседом, во-вторых, ну, как бы, да.
1: Занесли.
2: Можно было сказать, а пошли у меня покосим.
1: Ничего, что сегодня праздник. Вот я как бы отдыхаю, а ты раз полон силы и энергии, у меня вон тоже поросло травой. Пишет нам Виктор, что его очень удивляют люди, которые хлопают после посадки самолета.
2: А что такого?
1: Ты тоже хлопаешь?
2: Ну, пусть хлопают. Нет, я не хлопаю, но другие хлопают. Меня вообще не раздражает. Пусть хлопают, жалко, что ли.
1: Юля, вот смотри, мы сегодня 3 часа обсуждаем, ну, как бы люди пишут комментарии, какое поведение в других их удивляет. И то есть, если это одобряемо тобой, ты такая, ну, пусть, вот, пусть. А если нет,
2: ты... Так ты так же делаешь.
1: Люди имеют право.
2: Юля, ты так же делаешь, ты просто себя со стороны не видишь. Так, нам, значит, пишет Евгений, что он продает уток на рынке, тушки индоуток. И вот заходит старушка, идет по ряду, ну, там другие тоже продают, и в каждую тушку тыкает пальцем. Она таким образом что-то проверяла, но что непонятно.
1: Может, ей живая нужна была?
2: Я не знаю, подходит ко мне, я как-то, когда она хотела ткнуть пальцем, резко тушку к себе подтянул, и она промазала. В общем, у Евгения веселье, продавцы тоже рассмеялись. Смеялись. Ну, короче говоря, старушка ушла без утки.
1: Точку опоры искала в этих утках.
2: Ну, держи.
1: Он тушку-то на себя дернул, а бабушка упала.
2: Подожди, может быть, она надеялась, что утка упругая, ну и самая упругая, она самая вот хорошая будет в супе.
1: Быстренько прочитаю сообщение от Екатерины из Москвы, очень нам с деточкиной понравилось. Катя пишет, что работает с валютой и очень ее бесит, когда говоришь клиенту: нет вашей валюты, а тебе в ответ: что, совсем нет? Очень, говорит, это напоминает анекдот, когда на ларьке с пивом висит бумажка, пива нет. Мужчина стучится в ларек и спрашивает: что, совсем нет пива? Вот Екатерина, видимо, каждый раз и рассказывает этот анекдот людям, которые спрашивают, что совсем нет. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, Телеграм и смс-очками. И, конечно же, напоминаем, что у нас суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Если вы вот сейчас смотрите на нас на сайте веселоерадио.ру, то видите, что в студии на мониторах крутятся лица разных людей. Вот Павел из Челябинска, Василий из Барнаула, Алевтина из Калуги. И все это участники нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», которые зарегистрировались на сайте веселоерадио.ру, загрузили свои фоточки. Вот теперь, пожалуйста, на них все смотрят. Мы им иногда звоним, и они могут получить целый автомобиль. А прямо сейчас...
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре! Где все иначе? Где уровень?
3: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: я и Юлия в вечернем эфире Юмор ФМ. Мы прямо сейчас принесли людям разные хорошие новости, чтобы закончить день на позитиве.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Международная панорама. В Барселоне пока не придумали, как бороться с кражей одежды на пляже, но зато придумали, как помочь пострадавшим. Мэрия объявила тендер на закупку комплектов одежды для людей, у которых уволокли все, включая тапки. В комплект войдут белая футболка с символикой города, темно-синие шорты, шлепанцы, водонепроницаемая сумка-рюкзак и билет на метро. Ну, чтобы ты мог до дома добраться в своих новых тапках. Размеры, говорят, от детских до 3XL. Слушайте, я посмотрела, вот такой прям нормальный шмот, и сумочка такая прикольная. Мне кажется, будет очень много тех, кто: «Ой, у меня все украли, дайте, пожалуйста, комплектик». А потом пол Барселоны будет ходить во всем этой нарядах. Ну, реально, как красивые штуки. Одежда.
3: Класс.
2: Там такая. Да.
3: Как хорошо, что в Москва-реке нельзя купаться, а то и у нас бы.
2: Почему это нельзя? Можно? Ты видела, список огласили?
3: Не, можно, но ну, потом сразу в больничку загреветь.
2: А в Португалии переживают, что Криштиану Роналду помешает сборной страны по футболу достойно выступить. Нас сильно волнует ситуация с Криштиану. Нужно, чтобы он не достигал личных рекордов, а помогал команде. Мы опасаемся, что он начнет соперничать с Месси, и это отрицательно скажется на Португалии, сказал местный футбольный агент Паулу Барбоса. И, кстати, не он один. На днях другой португальский спортивный функционер возмущался, что Криро слишком стар, ему 41 год, и уже не бегает, а ползает по полю. Понимаешь? Кстати, первый матч Португалии идет прямо сейчас. Можно посмотреть, как он там ползает. Говорят, красивый.
3: Чем бы так ползать?
2: Да. Житель Британии поставил необычный рекорд. Он трижды обогнул земной шарик, но сделал это разными способами. Джеймс Кетчелл совершил 3 кругосветных путешествия по суше, по морю и по воздуху. Первую кругосветку он совершил на велосипеде в 2013-м, проехал 29 тысяч километров. Вторая была на гирокоптере в 2019-м, тогда по воздуху британец преодолел 44 тысячи километров. А вот теперь уже 55 тысяч на 12-метровой лодке. И вот вроде бы, знаешь, кругосветка, ну вряд ли же, да, там увеличивается расстояние, ну, шар же он не распухает, а все время разный километраж. Это вообще как? Если вдруг кто-то разбирается, объясните нам, пожалуйста. Скажи, куда писать, закрой рот, скажи. В смысле, закрой рот, а потом открой и скажи номер телефона. Ладно, сама скажу.
1: Деточкина.

0: Вернемся в наш опрос, который висит в телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе нашей официальной ВКонтакте. Каждый вечер мы с Деточкиной просим вас заходить, голосовать. И сегодня решили узнать, как вы считаете, что мир полон чудес или, точнее, полон чудаков, чудеса это не то, другое, странных разных людей, или вы и сам в какой-то степени такой чудак и чудачка. Картина красивая. 54-51 в телеграм-канале, из чего мы делаем вывод, что половина считают, что мир полон чудаков, а другая половина эти чудаки и есть.
1: А ВКонтакте чуть больше чудаков, 56% проголосовали за этот вариант, ну и это здорово. Пишите нам, что вас раздражает в незнакомых людях, что удивляет. Короче, ждем ваши комментарии и там, и здесь, и везде.
0: А мы вот дождались в эфире человека, который тоже в какой-то степени чудак, но ничем нас не раздражает, а наоборот радует. Роман Юнусов и его спортивная рубрика.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме. Плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И еще немножечко ваших комментариев в нашем веселом чате. Сегодня спросили у вас, какое поведение окружающих незнакомых вам людей вас удивляет, может быть, раздражает, а может быть, наоборот, умиляет. Но, кстати, ни одного комментария про то, что кто-то умиляется. Вот, да.
2: Что? Жалко, что никто не умиляется. Вот жалко, Ева нам пишет в нашем телеграм-канале. Удивляют радиоведущие, речь которых наполнена словами-паразитами. Ну как бы, типа, как будто руководство радиоканала не хочет, чтобы его программы слушали.
1: Ну, как бы, что в этом такого? Значит, Лену раздражают люди, которые едят вареные яйца в самолете. Ну, я, говорит, еще понимаю, в поезде, но в самолете.
2: Они разве не взрываются в самолете? Там же давление.
1: Ну, они, видимо, начинают есть еще до того, как самолет взлетит. Просто ты давно не летала, а в самолетах, надо сказать, со времен ковида перестали уже кормить. Да, со времен ковида практически. Если только ты не летишь на какой-нибудь сильно дальний рейс. Вот, поэтому, ну а что, кура, яйки, наше все.
2: Я вообще удивлена, что разрешают проносить что-то в самолет. Давно не летал.
1: Кстати, да, вот они же сейчас за все берут деньги. Я считаю, что должны брать еще за пронос своей собственной еды на борт. А особенно, если это что-то
2: тебе
1: такое.
2: Тебе надо устроиться в авиакомпанию на БУП. Игорь пишет, что его удивляет, когда женщина с, мягко говоря, не идеальной фигурой надевает на себя модные ныне обтягивающие штанишки или трико.
1: И что такого?
2: Потому что он говорит, что габариты же твоей вот этой вот кормы, ты себе представляешь, куда тебе это в обтяг?
1: Игорь, она же для себя это делает, Игорь.
2: Не стилист модного приговора? Но ему не нравится.
1: Нравится, сиди дома, да? Смотри на свою жену и говорю, о, какая она у меня прекрасная. Вот она не надевает с габаритами.
2: Я ей не разрешаю.
1: А я буду со своими габаритами, и да, всем можно. Всем вообще можно, на самом деле, высказывать свое мнение в вечернем шоу 2 июля. Завтра мы опять предоставим вам такую возможность. Сегодня благодарим всех, кто писал, голосовал, и даже Игорю спасибо. Ну и наше всем традиционное. Пока!
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
1: Я поняла.
0: Это все ко мне.
2: Катя, давай уйдем.
1: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они же нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
1: иди
2: давай.
1: Сюда. Идем, иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что?
2: Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорно, если провалюсь, то до конца.
1: Тимур, иди сюда. Иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
1: Да успокойся, что? Ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты чё, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
0: Так, срочно.
1: Нормально.
0: Вопрос.
1: Подожди.
0: Кто знает, почему разводятся мосты?
1: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
0: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
2: Ты понял? Это нервное.
0: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
3: Вашу мать, вы что тут разорались, мя? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
0: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
3: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
4: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
3: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист.
1: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
0: Спокойно, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
3: На прошлой неделе.
1: Что? Что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
3: Угу.
1: Как вообще так могло попасться? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
3: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более, на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Ну все, пошли.
0: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице на
3: 300 рублей, пошли.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
6: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
7: Да ну!
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
7: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
7: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
8: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
9: Элитная сауна до и после полуночи.
8: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
9: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
10: Я.
8: Строго со своим полотенчиком.
9: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
11: Не реклама.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: FM. Шутки.
1: Сегодня жена заставила меня удалить из друзей 215 двоюродных сестер.
0: И песни.

вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и...
5: Хрустальная сова!
6: Сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да а? Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой спишь.
9: Тихо, ну слышишь, ты...
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Йолу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
9: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
6: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
10: карбюратор.
4: Итальянцы
10: карбюраторе.
4: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием. А с огромным удовольствием рассказываю истории жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? «Да так, пою», — скромно ответил артист. «Эки ты смешной», — усмехнулся извозчик. «Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем?» Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. «В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают».
0: «Шутить изволите».
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хи-хи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лето — это когда верхняя одежда больше смахивает на нижнее белье.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
3: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон этой бессменной

0: Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать бы на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что что может быть мудрее, как съездить в отпуск кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрал? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дожди Плюс. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол. Вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка. И она обращается к нему. Говорит: «Здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны?» «Да», говорит мужик. «Ну тогда за кошечки мои посмотрите, ладно?» Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. «Как дела?» «Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так я больше не могу».
3: «Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет».
2: А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу: «Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю». Муж задумался и отвечает: «Но в понедельник и среду я ее могу к вам привозить, а по пятницам, извините, у меня рыбалка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: 20. Фоменко на Юмор ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода!»

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, который в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме +24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске +26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Карталах и Троицке +26 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске +25.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в Белом доме.
1: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
2: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
3: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
2: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
1: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
2: Так.
1: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
2: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
1: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
2: Ну и все, проблема решена.
3: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
2: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
1: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
2: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
1: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
3: Нам нужны ракетные двигатели.
2: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
3: Мы их запретили.
2: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер поплывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем...

0: Потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
1: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
0: Как будто бы это надо было сказать в начале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
1: Вы очень проницательны.
0: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
2: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
0: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
3: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
0: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? «Передаст» передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
4: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
5: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
4: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
5: Получи высшее образование по следующим направлениям.
6: Самоизоляция и пропускной режим.
7: Трафик и платные парковки.
6: Реновация зданий.
7: Плиточные и бордюрные работы.
6: Масочно-перчаточное дело.
7: Оленеводство.
6: Массовые праздники и всеобщее ликование.
5: Наши выпускники получают мэрский диплом
4: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
5: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
4: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
8: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
9: Да.
10: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
11: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
10: Лучший подарок для мужа.
12: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
10: Совершенно верно.
11: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
10: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял, перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карты магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да. Это прям
8: нет, Бурбон, можно же проще сделать.
6: Как?
8: Просто на богатой жениться и все.
9: Как что?
8: Там нормально.
9: А где такую найдешь сейчас?
6: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
10: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
6: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
11: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
6: Почему?
11: 1%?
6: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.
2: Ароматы ванили,

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не поняла, где печенюшка.
2: Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: ну и что рассказывай? Он говорит: ты не поверишь, с клоуном подрался.
1: Муж собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так: уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сёма, я могу показать тебе не хуже, смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебя потом фиг переключишь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
1: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
2: Это не мы, это Александр Васильевич.
1: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
2: Ну, есть социальная рок-опера.
1: Объявляйте.
2: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые, за

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай-вай-вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: FM. Шутки.
1: Зашел на почту за макаронами, а там, оказывается, и письмо можно отправить.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, давней намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, ну не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ну ладно. 7.
3: В смысле? Я 7?
2: Нет, милый, ты 4.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот тройный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно позвоню вам. А самому захочется, спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ, дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки — это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел. Действительно пришел домой. И действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Танцуют все. На Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.
0: Юмор ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
3: Блин, даже ведь. Я сейчас об этом и подумал.
4: Птицы Люб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицы Люб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
3: Ай, блин. Ай.
4: Сопля у губернатора, сопля у губернатора, сопля у губернатора видна. Он, в общем, без понятия, стоит, трындит на камеру. Вот люди, хоть бы кто платок подал. А сопли, тем не менее, а сопли, тем... Ай, блин.
2: Ой. Антон на Волге таксует, ей 40 лет, Антоха жизнью рискует. Волга чуть младше тебя.
3: Ой, постарше меня.
2: Почему?
3: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
2: Давай, шлифани.
4: А я бухать по-прежнему люблю, и на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь, развяжешь и со мною прибухнешь. Пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора бухать, пора.
3: Нифига себе, какая песня старая, я вот вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
2: Миллионы глаз смотрят на нас, попой в муравейник прыгнул Стас.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружимся.

хотел. И стынет ужин на плите, и ты плачешь в темноте. Ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Степан 7 лет подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», — отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», — вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Сеше исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Стеша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа. То есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: FM. Шутки.
1: Возможно, нынешние мужчины и измельчали, зато как прибавили в весе.
0: И песни.

0: Фоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Я интересуюсь тобой, но не глубоко.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: «Шутить изволите».
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

не придумаю.